0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Твое время.
3: 5 часов.
4: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: что любишь.
1: 101.5. Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 7 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Запад усиливает давление на турецкие банки, осуществляющие операции с Россией, предупреждая о рисках вторичных санкций, требуя ужесточить контроль за транзакциями. Это давление проявляется как в официальных проверках, так и в неформальных сигналах, что вынуждает турецкие банки действовать осторожнее при работе с российскими клиентами. Проблемы с расчетами между Турцией и Россией осложняют двусторонние банковские операции, однако российские туристы не сталкиваются с трудностями. Власти России и Турции поддерживают постоянный контакт для поиска решений. Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных в Российской Федерации, следует из ведомственных документов, пишут РИА Новости. Теперь в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие, если он в этот период работал у другого страхователя. Это дает больше свободы и совмещения декрета с подработкой в других организациях, но без риска потери страхового обеспечения. Также теперь листок нетрудоспособности могут получить и самозанятые. Организаторы акции «Бессмертный полк» обсудят ее подготовку и возможные форматы проведения. Окончательное решение пока не принято, но акция состоится в любом случае. Каждый регион определит формат самостоятельно, опираясь на рекомендации оперативных штабов и требования безопасности. Если шествие будет невозможно, память павших воинов почтят в онлайн-режиме на транспорте, в школах и на стадионе. Напомню, в прошлом году в Волгограде акция прошла в новом формате. Фотографии красноармейцев и моряков принесли юноармейцы, а на майские праздники фото участников войны транслировали на экран. Счетах. 1 мая начинает работать Приволжская детская железная дорога в Волгограде. Сезон продлится до 31 октября. В любой день недели жители и гости города смогут прокатиться на поезде под управлением юных железнодорожников по пойме реки Царица и посетить экспозицию Музея истории детской магистрали. Отправление экскурсионных составов будет осуществляться со станции Площадь чекистов. Дети до 5 лет могут проехать бесплатно. В центральном районе Волгограда начался ремонт улицы Симбирцева. Протяженность ремонтного объекта составляет около 180 метров. Движение транспорта по нему пока закрыто. На проезжей части отфрезеровали верхний слой старого асфальта и подготовили к укладке нового. Работы ведутся в рамках реконструкции сквера Симбирцева, к которому примыкает одноименная улица. В сквере обновили фонтанный комплекс, восстановив чашу гидросооружения, заменив оборудование и трубопровод. Уложили тротуарную плитку на пешеходных зонах, смонтировали полив и выполнили дополнительное озеленение. Впереди монтаж системы освещения и видеонаблюдения, а также установка новой парковой мебели. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну что, всем понравилось, да? Всем понравилось. 3 денька отгулять, поваляться, ничего не делать. Многие, наоборот, успели наверняка сделать еще больше, чем даже планировали, но не на своем рабочем месте, а все-таки там, где складируются дела, которые вечно откладываются. Друзья, всем доброе утро. С вами утреннее шоу 3-4. В составе пока Дины Косичкиной. Олег Шарапов сейчас разберется все-таки с замком в нашу студию. Обязательно ворвется тоже к нам в эфир. Мы успеем сегодня вместе с вами, естественно, вспомнить, может быть, даже то, о чем не стоит говорить после всего того, что было на этих выходных, но, тем не менее, мы же все-таки любим сплетни. А для сплетен у нас существует специально придуманная рубрика «Сенсация». Также, если вы вдруг потерялись среди большого количества выходных, потерялись, какой сегодня день, какое сегодня число, какая сегодня дата и чего от нее ждать, от 4 мая обязательно прислушайтесь к нашему календарю и рубрике «День в истории». Безусловно, разберемся с погодой, что там планируется все-таки наша любимая майская жаришка или нет. Ну и, конечно же, есть у нас еще в заначке, сдуем с него пыль, специально для вас приготовим подарочек. Друзья, обязательно ждем, ждите подарков и ждите заветного сигнала позывных конкурса «Проще простого». Для вас мы приготовим махонький, простой, несложный вопросик. К нему дадим 2 варианта ответа. Ну и, естественно, будем ждать того самого победителя. Поэтому самые амбициозные, самые успешные, не переключайтесь ни в коем случае. Для вас еще и для создания вашего настроения еще и приготовлена целая обойма очень крутых весенних хитов. Поэтому, если тебе сейчас немножко тяжело двигаться в сторону рабочего места, просто делай приемник погромче. Медленно не моргай ни в коем случае за рулем. И обязательно будем для тебя создавать атмосферу бодрости. Ведь ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4. Мы в эфире!
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
3: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
4: 12+. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9:15, 13:15 и 19:15.

0: 5'9", brown eyes.
1: Погода на Волгоград FM.
2: Думаю, найду-ка я на карте какой-нибудь населенный пункт, который был бы максимально приближен к названию вот такому. Ягнак.
3: Вы еще не знали?
2: Не нашел, да. Вот Эльнур нас сегодня порадовал с Диной.
4: А ягненок наверняка где-то есть.
2: У нас Кайсадского, говорит, ягненков называют ягнаки.
4: Ягнок.
3: Не впервые слышите?
4: Впервые.
2: Не, ну я уверен, что сейчас кайсадские все, паласские и так далее.
3: Ого!
2: Блин, как прикольно, блин. Про нас говорят, да. На самом деле, короче, я нашел просто населенный пункт.
3: Игнак.
2: Нашел.
3: Может быть, так мы называем, кстати.
2: Да, значит, нашел, короче, в Приморском крае просто населенный пункт под названием... Эх ты, блин, потерял, прикинь, пока тут крутил мышкой, ё-моё. А, вот, в честь жены, Ольга. Плюс шесть там.
4: Без напоминалок нельзя было вспомнить, нереально, конечно.
2: Да, по-любому, да.
3: Олегу нужно каждую неделю напоминать, что он все-таки женат. Плюс 10 градусов сейчас в Кайсадском. Вот там, где я провел все эти выходные. Привет всем.
2: Да.
4: Так, в Волгограде у нас ясная погода, сегодня осадков не ожидается, пока плюс 11, дует северный ветер со скоростью 4 метра в секунду, днем до плюс 18, ночью до плюс 7. Завтра, во вторник, наконец, мы перевалим за двадцатку, хоть и пасмурная.
2: Так быстро, что ли?
4: Но пасмурная погода при этом.
2: Нет, подожди, ну двадцатка, ну все, я уезжаю на север.
4: Плюс 22.
2: Да я не выдержу такой жары.
4: Плюс 22 днем, плюс 12 ночью.
2: Что, никаких кофт уже получается, и печку утром не включишь, что ли? Ё-моё.
1: Волгоград FM. Утреннее шоу. 3-4.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Да что ж за день ты сегодня такой?
2: Ну, давайте, друзья, потрещим на тему. На тему какую? У нас есть очень хорошая такая, знаете, история. Это исследовать. Исследовать календарь. 4 мая сегодня, друзья. Напоминаю, что в мае мы с вами еще не встречались, поэтому давайте прямо сейчас все-таки выясним. Помимо первомайских праздников, какие же еще спрятаны в календаре? Конкретно 4 числа сегодня Международный день рождения складного зонтика. Вот. Наверное, видимо, потому что его запатентовали в этот день, но мы это выясним чуть позже. И что еще, ребят?
3: Международный день пожарных.
2: Да.
3: Тебе точно есть кого поздравить.
4: А не было разве вот только что его?
2: Не-не.
3: Был, наверное, всероссийский.
2: Какой-то. Не-не-не. Был день, международный день пожарного, а это день пожарных.
3: Абсолютно разные.
2: Всех.
3: Абсолютно. Так, день любителей вермишелевого супа. Как относитесь?
2: Ну, обычный.
3: В целом, суп и суп, да?
2: Лапшичный суп это, который делал гусь. Отец панды в фильме.
4: Да-да-да, у него еще...
3: Куфу-панда?
2: Да.
4: В жилах течет этот...
2: Лапшичный суп.
4: Да-да-да. Сегодня, вау, День Звездных Войн.
2: Вау.
4: Вот это то, что нам сегодня...
2: Ты имеешь в виду франшизу или реальных?
4: Не-не-не, не то, чтобы там, типа, Сергей Зверев с кем-то подрался.
2: Как ты держишься?
4: С Фигурдой.
2: Вспомнил.
4: Для меня это все еще они звезды.
2: Да?
4: Да-да-да.
3: Тогда уж ты звездой номер один, может быть? Марго.
4: Марго, а, да, на No Name. Сергей Зверев.
3: Сегодня еще и Международный день уважения кур.
2: Уважение кур?
3: Да, ну, ягноков мы уже поняли, мы не очень уважаете.
4: Да, уважаем.
2: Да. Ну, вообще, в целом, сегодня день птиц написано, поэтому сегодня голуби пьяные вот это будут ходить. Эй, слышь, иди сюда, к любому воробью. Вряд ли людям, хотя кто его знает, может быть, пьяный голубь может и на людей наехать. Что ты не мог открыть?
4: День невысоких.
2: День невысоких.
4: День невысоких.
2: А чего, людей. Доходов или что?
4: Людей.
2: А, людей.
4: Хорошо, что написали хотя бы так.
2: День невысоких людей.
4: Я всегда говорю следующим образом.
2: Как будто бы и так обидно.
4: Есть высокие.
2: Так.
4: Есть те, кто их выше.
3: Есть остальные.
2: Есть высокие, те, кто их выше. Хороший, хороший обход.
4: Вот так вот.
2: Краеугольных моментов. Молодец.
3: Это что-то из статусов Джейсона Стэтхэма, нет?
2: Да. Наверное, похоже.
3: Есть лысые, есть лысее их. Ну, так, я не знаю, что. Странное сочетание. В одном празднике целых два предложения. День борьбы с хулиганством и через запятую день розовой рубашки.
2: Просто, прям в одном. Ребят, вот честно скажу, вот мы открываем эти сайты каждый раз. Мне кажется, мы сами можем придумывать, и никто,
4: да, во-первых,
2: не проверит, не заметит. Можем сами придумывать все, что угодно. Да, там,
3: вот, так, вот. Что касается, давайте перейдем к событиям. Во-первых, сегодня день начала строительства.
4: Стоп, положите все свои события. У нас так. Еще праздник, День красивых признаний в любви. И тут я хочу узнать, как вы красиво, или, может быть, Олег, нет,
3: или как обычно,
4: признавались в любви.
2: Как некрасиво признаться в любви?
4: Да.
2: Это сначала сделать...
4: Нет. Это вот так вот ей под окном наплевать. Огромное сердечко.
3: Да. Мне еще можно снег использовать по назначению целом. Да, чуть быстрее
4: Дин,
3: может
4: ты признавалась
3: получиться.
4: В любви?
3: Но иногда, может, ялу и все, как бы. Да,
2: ялу сабмарин.
4: Ялю. А все, ну, ты признавалась Дин в любви?
3: Я, кстати, писала под балконом мелом, правда.
2: Прикольно.
3: Не на снегу. Мне сложнее.
2: На асфальте.
3: Это мелом. Было дело. Прикольно. Ну, короче, когда, да, все только начиналось, конечно, там мы там, я не знаю, что-то картины вышивала.
2: Ага.
3: Что там.
2: Прикольно.
3: Ну, короче, своими руками не было денег, было много энтузиазма. Вот так.
2: Не, ну это нормально. Своими руками подарки.
3: Всякие творческие штучки бывали, да.
2: Прикольно, прикольно.
3: Случались.
2: Прикольно.
3: Сегодня, кстати, 4 же мая, да?
2: Да.
3: Сегодня день повода признаться в сестринской любви.
2: О.
3: У меня у сестры сегодня день рождения.
2: Ну вот,
3: да, вот, Эля. Люблю тебя.
2: Ты,
3: наверное, спи. Хотя нет, у тебя двое детей, ты не спишь. Поздравляю тебя с днем рождения. Да, на день только вчера приехала, собственно, из Москвы. Сама рулила всю дорогу еще с двумя детьми. В общем, тебе все по плечу, 100%.
2: Да. 100%. Ну и прямо сейчас давайте быстренько про какие-то...
3: События. Давайте.
2: Что быстрого у нас такого?
3: Начали строить Панамский канал когда-то в 1904 году. Именно 4 мая.
4: Усилили борьбу с тунеядством в СССР.
2: Стали бить.
4: Да?
3: В 1904 году в Англии началось производство автомобилей марки, на которых мы, конечно, поездим в ближайшее время, Rolls-Royce.
2: Прикольно. 1988 год, ребят, вы не помните, а я помню, компания PepsiCo стала первой западной фирмой, купившей рекламное время на центральном советском телевидении.
3: О,
2: они первые из заплатили
3: иностранных, да?
2: Бабосики и показали первую рекламу. Mm-hmm. Прикинь, круто же.
3: Прикольно.
2: Ну да. Хотелось вот такое было время.
3: Вот это. Пш.
2: Ну, давайте посмотрим.
3: Можно было посмотреть, но нельзя было купить. Я правильно понимаю тогда, наверное?
2: Наверное. Впереди, ребятки, конкурс «Проще простого». Обязательно поиграем, ну и раздадим подарки.
5: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
6: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
7: Почисть ковер со скидкой 20%.
8: Со скидкой 20%?
7: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
8: Круто!
7: Звони 99-68-68.
8: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
6: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
7: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
6: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
7: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
8: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: на Волгоград FM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас давайте окунемся в мир классных подарков от Волгоград FM и наших спонсоров. У нас есть конкурс «Проще простого». И что же мы сегодня в этом конкурсе разыгрываем?
2: Ну, ребята, сегодня очень классный подарок.
1: Да.
2: Да. В понедельник этот мы разыграем сертификат на 2 часа аренды сибирского чана от нашего спонсора ООО «Река и песок». «Река и песок» — это территория отдыха на Волге, если кто не знал, всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, песчаный пляж, сибирские чаны под открытым небом, детские и спортивные площадки, мангальные зоны. «Река и песок» для семейного отдыха и для корпоративных событий. Телефон 298101.
1: Отлично, друзья, звонить прямо сейчас 391.5. Вот наш телефон для того, чтобы связаться с нами и поиграть. Обычно как мы это делаем? Задаем вопрос, потом предлагаем два варианта ответа на него. Выбираешь правильный, и вот и все. Понедельник сегодня, 4 мая, кто-то нам уже дозвонился. Алло, привет. Алло, алло.
3: Алло.
1: Да, кто это с нами на связи?
3: Это Виктор.
1: Виктор, отлично. Виктор, как настроение?
3: Первый раз позвонился.
2: Во. О, Виктор, поздравляем.
1: Ну, это уже как будто бы...
3: Победитель.
2: Уже да. Все 100%.
1: Победитель по жизни. У нас бывает такое, что люди радуются до звону первый раз, а потом проигрывают. Мы такие... Типа, дозвонился, проиграл, вот и нечего было звонить.
2: Но сегодня у тебя все получится, мы уверены.
3: Я оптимист.
1: Нормально, хорошо. Значит, у нас есть вопросик. Вот какой.
4: Так, сегодня в Японии, не у нас, в Японии отмечается День зелени.
1: Угу.
4: Вот. И, соответственно, мы решили как раз-таки приурочить вопрос по этому поводу. Единственное, просим тебя все-таки сделать приемник потише, потому что мы себя слышим.
1: Угу.
4: Прям.
3: Да, выключи.
4: Через телефон лучше с нами пообщаться. Итак, друзья, давайте разберемся со следующим вопросом. Как называли рукколу, одна из моих любимых травушек-муравушек, в России еще в 19 веке? Любовная травка или гусеничник полевой?
1: Прикольно.
4: Руккола.
3: По-моему, гусеничник полевой.
4: Гусеничник полевой, очень уверенно сказал Виктор. А мы помним, насколько он амбициозный, судя по тому, как он ворвался к нам в эфир.
1: Ага.
4: Такой, я вообще-то победитель.
1: Решил, да.
4: Вообще, знаете, как переводится мое имя? Абсолютно верно.
2: Хорош!
4: Он знал, о чем говорит. Абсолютно верно. Гусеничник полевой.
1: Отлично, Виктор. Ну все, с победой поздравляем. Вот, пожалуйста, утро понедельника, оказывается, может быть и таким. Прямо сейчас надо отметить победу. Надо прочитать название нашего утреннего шоу 3-4, чтобы разбудить и растолкать тех, кто еще не проснулся.
3: Можно?
1: Да.
2: Да.
3: 3-4!
2: Хорош!

0: miles away. Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
7: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы Волгоград FM 101.5 ВКонтакте.
8: Передай свои приветы близким и родным.
9: И поздравь Волгоград FM с Днем Радио!
6: Подробнее в соцсетях Волгоград FM.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, друзья, у нас же есть классная сенсация, которую мы приготовили для вас. Но прежде, сенсационная новость. На этой неделе у нас завтрак в эфире. Конечно же, не без спонсора, друзья. Напомню, что завтрак в эфире ИП «Артинян» Давид Амаякович предлагает нам, друзья, спонсор панчерная «Love Punch». И, соответственно, на правах рекламы мы готовы рассказать вам о том, что и как. Да,
2: да, да, да, естественно, со всем ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте pancho-grill.ru и сделать там же заказ, доставка 24/7, приехать в панчерную по адресу улица Генерала Штеменко, 34, Краснотябрьский район. Короче, панчерная, если вы не знаете, что это такое, это... Ну, кто-то может назвать это шаурмичной, но я так сказать не могу, потому что они абсолютно отличаются от классической шаурмы, которую мы привыкли видеть у себя в руках. Это прям вот что-то новое, прикольное, необычное.
1: Да.
2: И одно из них... Название можешь ты сказать, Олег? Ты умеешь?
1: А, какое?
2: Который Веном.
1: Деном.
2: Во-во-во-во. Блюдо в лаваше, в составе которого обжаренная курица, добавление майонеза, сливочного соуса, картофельных чипсов, корнишонов темного сыра, чеддера. Он прям черный, кстати, реально как сам Веном. Соуса барбекю. Ну, это я уже говорю, мне уже хочется есть. Вот сейчас она лежит перед нами, вот лежит перед нами. Ждем пиарщика, пока сфотографируют.
1: Да.
2: И после мы налетаем.
1: Да, сфотографируют завернутые в красивую, значит, бумагу. Вот эту мы не дадим развернуть, друзья. Вот, потому что развернется все это в нас, да. Значит, что у нас есть классного, помимо все-таки еще того, что мы едим, это те самые новости сенсационные.
2: Ну, тоже скажу. А можно я ОГРН скажу?
1: Давай.
2: ОГРН. 324, 344, 3-3-0, 2-2-0, 22.
1: Нормально, да, да. Ладно.
3: Так, очень крутой. Давайте перейдем к сенсационным новостям.
2: Очень крутая сенсация у меня.
1: Давай.
2: Дина будет счастлива.
1: Так. Давай.
2: За оскорбление чувств женщин.
3: Да, это я видел.
2: Придется платить. Возможно. В Госдуму внесли законопроект, за унизительное высказывание в адрес женщин могут начать штрафовать на 20 тысяч рублей.
3: Соловьев копит.
2: Речь о фразах вроде «место для тебя на кухне», «вам только рожать», так, и прочих установках из каменного века. Мы закрываемся. Сейчас честно скажу еще сразу.
3: Давайте проверим это еще пока. Просто инициатива.
1: Да, это как всегда. Ну и, соответственно, должна быть сразу параллельная инициатива. Понятное дело, что это девчонки там в Думе такие. Так, ну собрались такие они там в курилке. И такие,
2: да,
1: пойдем
2: свои
1: что-нибудь.
2: Тонкие сигареты.
1: Да, да, тонкие сигареты свои. С ноготочками дали. Вот этими. Разговаривали, говорит, что нам надо внести нового.
2: Сначала очень долго говорили про там пироги, про то, в какой детский сад отдали ребенка.
1: А ты чем посуду моешь?
2: Крошка сорти вообще топ. Вот. И не реклама. И. А потом такие.
3: Сразу стало понятно, кто отвечает за посуду в семье Эльнура.
2: Ну да.
3: Потому что он разбирается в этих вещах.
2: Бархатные ручки надо брать, чтобы были.
3: Так.
2: Ну и вот в итоге-то они решили, что нужно женщин нельзя оскорблять.
1: Да, прикольно.
2: Но это, кстати, правда, ну, как и всех людей.
1: Потом, внимание, в школе, где-то в районе туалета, там, где нет камер, собрались маленькие дети.
2: Да.
1: И такие, а давайте-ка.
2: Закон.
1: Напишем кому-нибудь, да, и придумаем закон против оскорбления детей.
2: Угу.
1: Типа, ты что такой умный, что ли, здесь, да, или там, да? Что там папа обычно говорят, или мама?
3: В целом.
2: Ты какой-то хороший отец, если
3: это... Детей давно нельзя. В целом, бить детей давно нельзя.
1: Мы не про бить, мы про оскорбление.
2: Оскорблять детей?
1: Бить-то понятно, никого нельзя. Ни мужчин, ни женщин, ни детей. Я про то, что, ну, оскорблять-то можно по принципу, что это ребенок. Типа, слышь, ты,
2: ну, да,
1: ты еще не дорос до...
2: Он даже не знает, как заявление подать.
3: А молоко на губах не обсохло, это тоже, да?
2: Тоже оскорбление.
1: Я, говорит, вообще молоко не пью, у меня аллергия. Почему мне должно такое говорить?
2: Я бы вот еще ввел оскорбление чувств азиатов. Вот у меня как будто бы...
3: То есть чудовище узкоглазое, не комплимент все-таки.
2: Отстой полный. Чудовище.
1: Да, это мы сейчас реальный случай рассказываем. Эльнур нам сегодня рассказал историю. Но не про себя. Так, значит, что получается? Ну, каждый может, по сути, придумать какую-то инициативу. Типа, 45-летние мужики собрались.
3: Оскорбление чувств скуфа, правильно?
1: Вот, да. Почему это мы... Мне вообще не нравится слово скуф. Правильно же?
3: Почему это считается, что носки на сандали не модные?
1: Вот.
3: Носки под сандали.
1: Да. А почему вот я должен выслушивать...
3: Почему бриджи в клетку отстой?
1: Почему у меня должны высмеиваться прям в лицо продавцы на ВБ, которые вот выдают товар, когда я забираю свою
3: жилеточку в сеточку.
1: Сетчатую вот эту майку прозрачную. Ну да, я вышел за пределы примерочной и сфоткался, потому что я не помещался в зеркале.
3: Я специально откармливал свой бубон, да, чтобы вот красиво в нем смотреться. Да, не ягнак, конечно.
1: Мы сейчас далеко зайдем. Ладно, ребят, впереди, вы поняли, да, мы побухтеть там, нам только дай. Второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
1: Мы продолжим бухтеть.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
2: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России могут установить минимальный детский возраст, с которого можно будет пользоваться смартфонами. Власти активно обсуждают этот вопрос. Однако конкретные возрастные рамки еще не обозначили. Окончательное решение примут после консультации со специалистами в сферах образования, медицины и психологии. Инициатива направлена защитить детскую психику и сформировать здоровые привычки в цифровой среде. Системы РЭП, беспилотники, электрогенераторы и средства защиты передал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, депутат Госдумы Зураб Макеев. Напомним, «Единая Россия» регулярно оказывает поддержку фронту вместе с фондом «Наша правда» и фондом ветеранов специальной военной операции и контртеррористических операций из Екатеринбурга. С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников и прочей экипировки для военнослужащих на передовой. На данный момент собрано более 14,5 миллионов рублей. Аудиовизуальный проект «Свет Великой Победы» вновь пройдет в Мамаевом кургане 7, 8 и 9 мая. В этом году зрители ждут новые сценарии и технические решения, обновленное художественное повествование о подвиге советского народа, а также музыкальное сопровождение на основе произведения Александры Пахмутовой. В показах примут участие волгоградские и московские музыканты. Рояль будет установлен на воде бассейна на площади Героев. 7 мая с 21 часа акцию покажут в прямом эфире на платформах Дзен, ВК Видео и Одноклассники. В этот день вход на Мамаев курган будет закрыт с 16 до 22.00. В Красноармейском районе Волгограда начался ремонт сетей, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение рабочего поселка Южный. До конца 2027 года планируется привести в порядок свыше 15 километров водопровода и 14 километров канализационной сети. Изношенные стальные трубы заменят на современные, не подверженные коррозии, пластиковые. Это улучшит качество коммунальных услуг для почти 5000 жителей поселка. КО «Волгограда» откроется музей народных промыслов. В экспозицию войдут более 60 прялок и веретен из разных областей. Настоящий ткацкий станок, предметы традиционного быта, рушники, сундуки, шкатулки и многое другое. Особое место займут прялка, использованная в качестве декорации на мастфильме в фильме «Легенда о Коловрате» и старинный буфет из Великого Устюга. Подробности можно будет найти в ВК-сообществе «Центральный парк Волгограда». Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов,
2: Дина Косичкина
1: и Эльнур Нугманов
3: в утреннем шоу 3.4 на Волгоград ФМ.
4: И снова, друзья, мы вас рады приветствовать. Сегодня понедельник, 4 мая. Отличное время. 8.08 в Волгограде. Буквально несколько секунд было 8.08.08. Вообще красотища была. Значит, соответственно, мы тут иногда рассказываем что-то такое прикольное, что происходит в мире. А иногда рассказываем, что происходит прямо сейчас в нашей студии. Мы тут фигачим. Панчо.
5: Да, за ушами трещит буквально.
4: Слышите этот хруст?
5: Панчерная Love Punch на правах рекламы сегодня предоставила нам наивкуснейшие свои панчи. Это, ну не знаю, давайте я так буду называть, шаурма.
6: Наш утренний
5: ASMR. Но это очень крутая.
4: Ну, это сразу визуализация для тех, кто не знает, что такое панчо.
5: Да, это такая какая-то уникальная штучка на самом деле.
4: Да. Love Punch — это новый стиль в индустрии еды, ребят, слияние фантазии и желаний. Нечто больше, чем просто вкусная еда. Вот Дина уже шуршит, соответственно, возможно, твоей.
5: Моей.
4: Твоей, да, шуршит.
6: Вкусная панчо. Тем самым.
4: Первая панчерная, где каждый укус — это взрыв эмоций и креативности. Ребятки, это мы уже проверим на себе. Вот прям реально мы что делаем? Мы берем и держим, пока еще сами не едим.
5: Да.
4: А о том, как это будет вкусно, мы расскажем чуть позже. А пока напоминаем, что там разные абсолютно вкусы. Зайдите на сайт. Да, кстати, тоже
6: и
4: есть.
6: И сайт, кстати, друзья, вообще достоин отдельных слов похвалы.
4: Да.
6: Бойтесь те, кто, допустим, вдруг на диете и такой: я просто зайду посмотреть. Поверьте, вы не удержитесь. Там так аппетитно все сфотографировано, красиво, невероятно.
4: Сайт называется pancho-grill.ru. Соответственно, там же можно сделать доставку. Если что, можно заехать в саму панчерную по адресу генерала Штеменко 34 на Красном Октябре.
6: Там, кстати, супчики, десерты, там вообще много всего.
4: Вот. То есть получается, что...
6: Налетай.
4: Вот, значит, налетай и кушай.
6: Потому что панчо.
4: Да, значит, утром надо что? Заправляться, ребятки, энергией. Не только своего автомобиля надо, значит, подкармливать, но еще и самих себя.
5: Абсолютно.
4: Чем мы подкармливать людей, которые будут слушать и дальше Волгоград ФМ?
5: У нас есть рубрика «Сенсация», конкурс «Навигатор». В середине часа много интересных фактов в рубрике «Живи с этим» и прогноз погоды.
6: А ну, а теперь стартуем. Самое родное, да, самое время стартовать, самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
4: ИП Артинян Давида Маякович, ОГРН 324-344-300-020-022.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
6: Реклама.
7: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
8: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Привет, соседка. А вы куда?
10: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
11: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
12: ОАО «Российские железные дороги».
3: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград ФМ. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
3: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях «Волгоград ФМ» 101.5. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
14: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
15: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок «Бурковский парк». 15 минут до центра. Земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинАСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: В Липецкую область сегодня отправляюсь для того, чтобы посмотреть, какая там погода, так же тепло, как у нас или нет. Нашел на выбор. Либо долгуша, либо гнилуша. Не знаю, где лучше.
3: Сгнить в долгах. Это имеешь в виду.
2: Ладно, долгуша сегодня плюс 12.
4: Просто долго гнить.
2: Ну, как вариант, да. Так.
3: Майорский. В Ростове есть такой поселок.
4: Родина Ковальский?
2: Да.
3: Серьезно, все там плюс 10 градусов.
4: В Волгограде плюс 11, получается еще серьезнее, чем у тебя. У нас осадков сегодня не ожидается, солнышко светит, дует северный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Пока всего-навсего плюс 11, но разгонимся до плюс 18 на пике днем. Ночью столбик термометра опустится до отметки в плюс 7. Завтра во вторник, хоть и пасмурная погода нас ожидает, но тем не менее без осадков и достаточно тепло. Плюс 22 днем и плюс 12 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
5: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинАСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинАСУ по телефону в Волгограде 255-300.
6: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Прямо сейчас рубрика «Живи с этим» с интересной подборкой фактов, друзья. Надеюсь, что вам понравится. Начинаем эту неделю с прекрасного.
3: Вот, кстати, как раз рабочая неделя у нас началась в Египте.
2: Так.
3: Возможно, во время строительства пирамид, но, скорее всего, нет.
4: Естественно, инопланетянами, так?
3: Да. Были найдены таблички с записями уважительных причин, по которым строители, вот как раз-таки тех самых пирамид, брали выходные.
2: Ага.
3: Ну, то есть у них, во-первых, это на камне
4: все делается. У меня кошка рожает, извините.
3: Вот камень, так. И на нем написано.
4: Объясните, так.
3: Укусил скорпион. Не могу выйти на смену.
4: Возможно, больше вообще никогда не приду.
3: Варил пиво.
2: Неожиданно.
3: Жена истекала кровью. Ну и другие причины. Другие причины средневековья, почему мы не выходим на работу.
2: Ну, прикольно.
3: Ну, варил пиво, как будто бы вообще.
2: Это реально такие, ну, это ты сейчас.
3: Да.
2: Это перевели.
3: Абсолютно правда.
2: Класс.
3: Перевели. Не, ну так-то круто, что еще тогда было. Так, пиши объяснительно. И ты идешь, камень берешь, на нем выбиваешь.
4: То есть раньше тоже был средневековый HR.
3: Да.
4: Кадровик, который, значит, все это все.
3: Коллеги, на будущее, если вас кусает скорпион.
4: А у них наскальный чат будет, нет?
3: Тегните меня на скале.
2: Хорошо, прикольно.
4: Так, у меня новость тоже историко-географическая. Лондон из The Capital of Great Britain. Ну, его же когда-то вообще-то основали римляне. В 43-м году нашей эры, если я ничего не путаю. Изначально он назывался Лондиниум. Лондиниум.
2: Да, вот это я узнал из фильма Гая Ричи, называется «Меч короля Артура».
4: Вот, поэтому знайте, живите с этим.
2: Звучит как будто какое-то лекарство, да?
3: Да.
2: Лондиниум принимайте каждый вторник и четверг, да?
4: После еды.
2: После еды. 1983 год. Помните? А я помню. Вот. Австралийский фермер Клифф Янг в возрасте 61 год впервые принял участие. Здесь сразу я бью по двум фронтам. Сразу. Иди, не будет новость приятна. И Эльнур, внимание. Давайте, как я угодил вам. Короче, в возрасте 61 года впервые принял участие в ультрамарафоне на 875 километров и выиграл его. Прикинь, то есть он до этого никогда не бегал.
4: Единственный, кто вышел на старт этого ультрамарафона, нет?
2: Он реально пробежал эту дистанцию за 5 дней, 15 часов и 4 минуты. Это зарегистрированный его, значит, результат, который, соответственно, сделал его первым.
4: Кто-то бежал рядом все это время и фиксировал.
2: Нет, оставил позади при этом профессиональных спортсменов, которые забегали. Бежал в медленном темпе и на первых порах вообще сильно отставал от всех от них. А в чем его секрет? В том, что он тупо не делал перерыв на 6-часовой сон каждые сутки и продолжал бежать, пока соперники спали. То есть он 5 суток
4: не спал.
2: Не спал. Внимание.
4: Он прибежал и умер.
2: Нет, он прибежал и живой, и радостный, и все дела. Фермер также признался, что ранее ему иногда приходилось работать по несколько дней подряд, сгоняя ягнаков на свой обширный, на своих обширных пастбищах, что помогло ему в ходе марафона, понимаешь?
3: Так и говорили.
4: То есть, короче, не
3: что написано, там написано.
2: Ягнаков, да, он говорит, ягнаков сгонял, говорит, на пастбище.
3: Он наш кайсацкий?
2: Он австралийский. Но там тоже.
4: Там тоже есть казахи. Олег, получается, ну, с твоей привычкой не спать, ты тоже мог бы?
2: Вот. Что-нибудь длинненькое,
4: ну,
2: давай.
4: Тебе бы, правда, колени вот успевать сгибать в это время. Да, желательно.
2: А что, на прямых ногах нельзя бегать?
4: Вот, к сожалению, ну, не знаю, можно лечь там как-то
2: зато
4: в сторону финиша.
2: Зато меня легко найти случай, если я сойду с трассы по характерному хрусту, ребят. Ладно, впереди классная история, друзья. Продолжение нашего утреннего шоу. 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Реклама.
7: Доброго утра вам желает ООО «Золушка», сеть химчисток «Золушка».
8: Почисть ковер со скидкой 20%.
7: Со скидкой 20%?
8: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
7: Круто!
8: Звони 99-68-68.
7: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
7: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
8: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
6: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
7: В Агат-РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
11: Категория 0+.
12: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
13: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
14: Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
15: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы «Волгоград FM 101.5» ВКонтакте.
16: Передай свои приветы близким и родным.
15: И поздравь «Волгоград FM с Днем Радио!»
14: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM».
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
17: I am paid to exist.

0: спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Так, ребятки, вы поняли, да, что конкурс-навигатор стартовал прямо сейчас, поэтому можно попробовать поиграть, да? Как мы обычно это делаем? Правильно, вы дозвонитесь к нам, и мы такие принимаем звонок по номеру 39-105, а дальше просто вас немножко катаем на свои газельки, да? Вот, и, соответственно, говорим, куда сворачивать.
2: Да,
1: а ты говоришь, да или нет.
2: А потом в конце вам говорят, вы прибыли к местному назначению, да. А местное назначение у нас сегодня.
1: Угу.
2: Вот такой подарок, это... ИП Ефименко Анна Анатольевна, магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Да.
2: И мы как раз-таки разыгрываем
1: так.
2: Тот самый подарок пуховый.
1: Подарок пуховый?
2: Да.
1: Никто не знает, что это?
2: Да. Но мы... Нет, мы
1: вот
2: знаем...
1: Вот ты прям что... пуху нагнал, конечно, сейчас, если честно.
2: Но нет...
3: Ну, спонсор обязывает.
1: Ну да, согласен. Поэтому звоните, друзья, 39-101.5. Это приятный подарок от нашего, кстати, мы с ним давно уже работаем.
3: Да, очень давно с ним наши друзья. Да. Спасибо вам огромное за поддержку нашей радиостанции. И, кстати, ну, всегда что-то из пуха от Волгоградского пухового платка. Это же всегда еще шикарный подарок для гостей нашего города. Потому что это же тоже в том числе визитная карточка. Это крутой бренд наш, местный. Поэтому даже если вы считаете, что, ну, скоро лето, зачем нам пуховый платок, допустим, или варежки, или носочки? Не переживайте, это все обязательно пригодится. Как в сериале «Игра престолов», зима близко.
1: Да, да.
3: Она точно вернется.
1: Да, это прям вообще. Дина, вот здесь вот прям, вот я вам серьезно говорю, вот если она говорит, что зима вернется, блин, так. Верьте ей, серьезно.
3: Не надо ждать белого ворона трехглазого.
1: Да. 39-101.5, прямо сейчас ждем звонка, либо... Поиграем с помощью Макса или телеги. Тоже такой вариант.
2: Тоже
1: есть.
2: У нас имеется.
1: На выбор выберем какой-то супер крутой вопрос от кого-то из нас троих.
2: Естественно,
1: зададим
2: от меня.
1: Зададим его. Ну, естественно, у тебя самые крутые вопросы обычно всегда.
2: Да.
1: Вот. Дальше ты его озвучишь, этот вопрос. Предложишь три варианта ответа. Задача какая? В сообщении на номер 927-522-1015 в телеге либо в Максе первым прислать ответ, соответственно, из трех предложенных. Да?
2: Ну да.
1: Ну что, начинаем движение тогда?
3: Поехали.
1: Эльнур, давай.
4: Начинаем движение.
2: Сегодня
1: так.
2: Мы
1: Но.
2: Отмечаем праздник.
1: Ну-ка, ну-ка.
2: День невысоких людей, правильно?
1: Да, да, есть такое. Есть.
2: Так вот, улица Ленина, Волгограде.
3: А улица Губина нет в Волгограде?
2: Нету.
1: Прикольно.
2: А он еще жив же.
3: Не, ну может, есть еще какой-нибудь Губин?
2: А, и Ленин тоже жив, я, извините, путаю.
1: Ты тоже вот. Сказал такое
2: да,
1: сейчас,
2: да,
1: блин.
2: Да. Улица Ленина, он вообще сам 165 сантиметров.
1: Нам есть звонок.
3: Доброе утро.
2: Ну а зачем?
1: Алло.
5: Алло, здрасте.
1: Да-да-да. Когда про улицу Ленина услышал человек, он сразу понял, что надо звонить. Итак, внимание, вопрос.
2: А улица Ленина в длину.
1: Не-не, но... вопрос, как тебя зовут?
5: Меня Антон звать.
1: Все, ну чтобы знать,
2: так
1: с кем
2: вот
1: играть.
2: Вопрос. Улица Ленина, она в длину 0,5, либо 1 километр, либо 1,5 километра.
1: Именно улица.
2: Улица.
1: Улица Ленина.
2: Что еще раз?
5: Полтора.
3: Плохо тебя слышно что-то.
1: Да, что-то пропал.
3: Антох. Антох. Давай ты как-то подумай еще на связь. Выйди с нами, Антох.
1: Выйди и зайди нормально.
3: Итак.
5: Улица Ленина.
3: Улица Ленина.
1: Да, да.
3: В длину.
2: А если бы сейчас через мессенджер разыграли?
5: Было бы. 0,5, мне кажется, что маловато.
2: Так.
5: Значит, километр.
2: Absolutely right.
1: Да,
2: правильно.
1: Так и есть.
2: Погнали
1: отлично.
2: Дальше.
3: Движемся дальше. Мы сегодня отмечаем День зелени.
1: Угу.
3: Давай-ка выясним, сколько улиц зеленых в нашем городе? 0, 2 или 4?
1: Прикольно.
5: Я такой ни разу не слышал улицы
3: зеленых.
5: Значит, 0.
3: Абсолютно верно.
2: Серьезно?
3: Да, я тоже думала, что должно быть, ну, популярное название, но они все где-то по СНТ, по поселкам уже за городом. В Давай. Самом Волгограде улицы зеленой нет.
1: Прикольно. Тогда да, последний да. вопрос. Смотри, последний вопрос. Какой улицы нет в Волгограде? Абхазской, татарской или осетинской?
5: Татарской.
1: Это... К сожалению,
4: прибыли к месту назначения.
1: Правильный ответ!
3: Антох, поздравляем тебя!
1: Так и есть, да. Улица Абхазская, Советская, Мастинская, тоже Советская, Ворошиловский. Татарская что-то не нашли мы на нашей карте.
5: Я такую тоже не слышал.
1: Тогда давай отметим победу в эфире. Прокричи название нашего утреннего шоу. 3-4 максимально громко.
2: И...
5: 3-4!
1: Нормально!
6: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
0: Реклама.
6: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский. ТРК «Волгомол».

0: Реклама.
1: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
2: Производственная компания «Окси» реализует технические газы, кислород, углекислота, пропан, азот, аргон, газовые смеси, а также газовое оборудование для баллонов. Доставка по городу и области. Производим освидетельствование всех видов баллонов, в том числе метановых. Телефон 450963. 450963.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
3: Ах, оконыч.
4: 43-55-13.
5: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50-11-50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
9: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
8: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
9: Подробнее о соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
10: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
11: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
12: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Знаменитый сенсейшн, друзья. Именно вот здесь, в утреннем эфире утреннего шоу 3-4, мы готовы поделиться с вами какими-то новостями, которые сами где-то надыбали. И что-то там Дина говорит, у нас есть.
2: Да, ну-ка, имеется.
1: Ну-ка, давай.
2: Громкий заголовок, конечно, ожидал нас буквально на днях. Меня он повеселил. Значит, помните, да, что есть люди, которые... Людей в очередной раз можно поделить, так сказать, на две категории.
1: В очередной
2: раз. Есть те, кто... Громко, мощно, смачно чихает, не да. стесняется.
1: Да.
2: А есть те, кто, так сказать, чихает, ну, немножко скромно. Скромно, в себя.
1: В себя.
2: В себя,
1: это
2: да.
1: опасно.
2: Это, оказывается, опасно.
1: В очередной раз я увидел тоже эту новость. Вообще жестко.
3: И а есть, Дина нам скинула.
2: Есть официальное доказательство. Дело в том, что врачи, причем не где-то там, за границей далеко, то есть можно было придумать, а прямо у нас конкретно врачи Пушкинской больницы спасли мужчину с переломом гортани.
1: Да.
2: После неудачного чиха. Он причем еще и зачем-то зажал пальцами нос. Ну, думая, видимо, что может
1: да,
2: что-то вылететь.
1: Да, создается высокое давление воздуха, которое сдерживается внутри вас, ребят. Это очень опасно. Я не один случай уже такой видел.
2: После чиха он услышал хруст в горле.
1: Да.
2: Позже появился отек шеи и щек. Врачи диагностировали перелом хрящевой части и эмфизему. Это расширение воздушного пространства легких и нарушение ткани. То есть у него еще повреждение легких. Жесть какая. Пациенту назначили гормональную терапию, антибиотики, полный покой, чтобы отверстие в трахее затянулось и хрящ восстановился. Мужчина провел в больнице неделю, отек практически спал, его отпустили домой. Нельзя, нужно было, во-первых, лежать, лежачий режим исключительно, не кашлять, не чихать, но можно было немножко разговаривать.
1: Прикольно. Ну, опасно, друзья, опасно, вы поняли, да, что...
2: Просто на ровном месте перелом.
1: Да, на ровном месте случился, значит, коллапс курьеров в Москве. На ровном месте.
2: Забастовка? Что там?
1: Три робота Яндекса не могли разъехаться, тупо уперлись все. Ну, видимо, едут по одному маршруту какому-то там. Один ехал в, другой от, третий на. В итоге они втроем, значит, просто на парковке. Прикинь, вот просто они воткнулись друг в друга и не могут разъехаться. Вот, это, естественно, сняли москвичи на видео. Вот, сразу стало жалко.
2: Вот хотел сказать, что жалости никто не испытал.
3: Это москвичи. Не у нас в Волгограде. У нас в Волгограде уже давно бы их скрыли. Забрали содержимое.
2: Как велосипеды когда-то. Да. Помните, прокат велосипедов?
3: А потом они бы в Волге плавали.
1: Да. Дело в том, что там на этом видео, как оказалось, это видео, кстати, можно кинуть нам даже в телегу. Вот, значит, ехал еще курьер на велике, доставщик, который просто так... ну, кто снимал?
2: Такой, вы хотите ими заменить нас?
1: Не, не. И он просто тупо еще и упал. То есть, знаешь,
3: об
1: там...
3: них?
1: Все, нет, он просто ехал рядом.
2: А упал в обморок от удивления.
1: Кто-то из москвичей снимал вот этот момент, когда они там столкнули все вот эти три робота. И тут еще и доставщик, который на велике ехал отдельно, просто упал рядом. И все это выглядело, знаешь, как будто аномальная зона, которая всех доставщиков, видимо, там.
2: Возможно. Это Бермудский треугольник.
1: Да, это Московский треугольник. Где-то там, короче, там лучше не появляться доставщиком. Прикольная тема. Вот, ну как-то так. Просто типа такой, знаешь, милый видос с этими бедолагами.
2: То есть никто не подошел, как котенка, просто вот так взял, переставил, и все, они ж поехали.
1: Так как я сторонник заговора, значит, что роботы
2: против нас. Восстание
1: машин. Я уверен, что они там реально собирались, что-то перешептывались по-любому.
2: Они передавали инфу друг другу.
1: Да, смотри, сейчас там, короче, вот там
2: возможно, они специально провоцировали этого чувака, чтобы он упал.
1: Ну, может быть, да. Нет,
2: это была атака.
1: Тот чувак вообще левый просто. Они такие, что это вообще человек разгоняет тут, понимаешь,
3: развозит. Я когда вживую видел, мне так стало круто внутри.
1: Дай.
3: Что мы живем в таком мире, в такое время.
1: Да. Прикольно.
3: Где вот просто на улице, как раньше, я бы даже не поверил, если бы когда кто-то мне сказал в детстве, что...
2: Раньше кто-то так реагировал на новые экзаменные автоматы.
1: В моем детстве, вот все, что сейчас происходит, все, что вы мне рассказали, я бы сказал, вы что, издеваетесь? Телефон без проводов.
2: Фантазеры!
3: Вот так вот вытянул с лица грязь.
2: Фантазеры!
3: Вы что?
1: Выплюнул бы песок изо рта.
2: Такой, туалетная бумага, вот лопух.
1: Да, кстати.
3: Пойду костер разожгу, передам сообщение в соседний поселок.
1: Ладно, ребят, впереди...
2: Где наш наскальный час?
1: Супер продвинутое утреннее шоу
0: 3-4. 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Hey, Фонси.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минздрав рассматривает предложение включить ежегодную бесплатную профессиональную чистку зубов детям в систему ОМС. Инициатива исходит от депутата Госдумы. Она направлена на раннее выявление заболеваний полости рта у несовершеннолетних. Вопрос находится на согласовании с ФУМС и профильными специалистами ведомства. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев объявил, что модернизация ЖКХ станет ключевым направлением обновленной программы «Единой России». Он также отметил, что с 2021 года за время реализации текущей народной программы по программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей. Также завершено строительство, реконструкции и капитальный ремонт почти в 600 объектах ЖКХ. Однако предстоит решить вопросы повышения качества услуг и прозрачность формирования тарифов. Как подчеркнул Якушев, он должен быть понятен и прозрачным для людей. Волгоградские полицейские задержали в Нижнем Новгороде пособницу телефонных мошенников, похитившую более 3 миллионов рублей. 55-летняя жительница Калача-на-Дону стала жертвой обмана. Ей позвонили, представляясь сотрудниками госуслуг и силовых структур, и убедили передать ей свыше 3,5 миллиона рублей девушке-курьеру якобы для безопасного счета. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанная признала вину, ей грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время оперативникам проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений как на территории Волгоградской области, так и в иных субъектах Российской Федерации, сообщает ГУМВД России по Волгоградской области. 1 мая начинает работать Приволжская детская железная дорога в Волгограде. Сезон продлится до 31 октября. В любой день недели жители и гости города смогут прокатиться на поезде под управлением юных железнодорожников по пойме реки Царица и посетить экспозицию Музея истории детской магистрали. Отправление экскурсионных составов будет осуществляться со станции Площадь чекистов. Дети до 5 лет могут проехать бесплатно. В центральном районе Волгограда начался ремонт улицы Симбирцева. Протяженность ремонтного объекта составляет около 180 метров. Движение транспорта по нему пока закрыто. На проезжей части отфрезеровали верхний слой старого асфальта и подготовили к укладке нового. Работы ведутся в рамках реконструкции сквера Симбирцева, к которому примыкает одноименная улица. В сквере обновили фонтанный комплекс, восстановив чашу гидросооружения, заменив оборудование и трубопровод. Уложили тротуарную плитку на пешеходных зонах, смонтировали полив и выполнили дополнительное озеленение. Впереди монтаж системы освещения и видеонаблюдения, а также установка новой парковой мебели. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: ИП Артинян Давид Амаякович, ОГРН 324-344-300-020-022. Прямо сейчас, друзья, желаем всем доброго утра и продолжаем общаться с вами в рамках нашего утреннего шоу
3: 3-4.
2: Ну и, соответственно, напоминаем вам о том, что здесь есть много вкусного. Вкусного в рамках нашего эфира. Что будет в ближайшее время, Эльнур?
3: Ой, ребят. Панча. Панча гриль. Лав панч. Панчерная. Это называется панчерная. Лав панч.
2: Да.
3: Часто видел я название панча гриль. Возможно, вы знаете их именно так. Поел я вкусный панч. Называется он, Олег, можешь еще раз?
2: Он называется Веном.
3: Да. Ну, короче, сейчас я расскажу вам, что там внутри, чтобы вы примерно понимали, как это выглядит. И внутри, и снаружи, кстати. Блюдо в лаваше, в составе которого обжаренная курица с добавлением майонезно-сливочного соуса, картофельных чипсов, корнишонов, темного сыра чеддер и соуса барбекю. Внешний вид оформлен темным сыром чеддер, чипсами и барбекю соусом. То есть она сам по себе такая черная, сверху еще чипсы посыпаны. И я поел.
4: Да. Не один, что. Давай
3: не
4: так.
3: Не один, естественно,
4: налетели
3: я со всеми разделил.
4: Налетели
3: поршуны. Да.
4: Пришлось делиться.
2: Именно очень... поэтому мы с Диной отложили на чуть попозже.
4: Мы выдумали заранее с Олегом легенду про интервальное голодание.
2: И что мы не можем есть на работе.
4: Да, вот мы только после поедим. Потому что мы-то предусмотрели этот ход событий, этот поворот.
3: Курица, не как обычно.
4: Так.
3: Она обжарена. Это тоже дает своего вайбика. Плюс еще, естественно, корнишоны добавляют такой вот, знаете, вот этот засоленные огурчики, они прям очень вкусно туда влетают.
2: Да.
3: И я прям с удовольствием съел бы еще. Порция, кстати, большая.
2: Но я так, как ты поделился.
4: Хватило
3: я поделился,
4: троих.
3: И мне вот
2: разделил на троих.
3: В качестве завтрака прям хватило половины.
2: Нормально.
3: Если бы съел всю, то, наверное, это обед был бы.
4: А Эльнур учит мили. Да. То есть он не экономит калорий.
2: Со всем ассортиментом можете ознакомиться на сайте punch.defizgrill, соответственно, сделать там же заказ 24 на 7. Между прочим, приехать в панчерную по адресу генерал Штаменко 34 на Красном. Ну, а мы же, друзья, готовимся к тому, чтобы на, так сказать, полных и мощных щах продолжить. У нас что есть в этом часе?
4: Будем раздавать панчи.
2: Да,
3: панчи
2: есть такое.
3: В рубрике «Сенсация». Также будем с вами раздавать подарки в рубрике под названием «Откуда звук?». Александр Морозов появится уже совсем скоро, у него там его встречка.
4: Но он больше претензий обычно раздает.
3: И прогноз погоды.
2: Отлично, друзья, мы стартуем с «Самородной в мире» на шоу.
4: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
8: 12+.
9: Доска «Брус» – 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде – в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
10: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
11: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
10: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
11: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
12: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
13: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: Прямо сейчас о погоде в Волгограде.
2: В Волгограде ясная погода, на данный момент уже плюс 14. Сегодня синоптики отвергают все осадки. Дует северо-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 18, ночью до плюс 7. Днем плюс 22, это уже завтра во вторник. Да, будет пасмурная погода, но еще теплее. Плюс 22 днем, плюс 12 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: На Волгоград FM.
0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.

0: Так, друзья, напоминаю, 39-101,5, можно прямо сейчас звонить уже. Рубрика «Встречка» стартовала. Странно, что Александр Морозов до сих пор еще с нами не на связи, а ведь время уже наступило. Надеюсь, что нет проблем со связью у него, ну и, соответственно, у вас тоже. Поэтому не стесняйтесь, звоните. 39-101,5, вот номер телефона. Наш, напоминаю, обычно встречка выходит у нас по утру в 9.15 плюс-минус, там, одной минуткой позже, одной минуткой раньше. Но вот прямо сейчас уже можно звонить, и, соответственно, наш автоэксперт с многолетним стажем Александр Морозов тоже на связи. Сань, привет тебе.
1: Да, привет, друзья. Будем сейчас принимать ваши звонки. Напомню, наш номер телефона 39-101,5. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать мнение, поделиться опытом. В общем, все, что касается автомобилей, сейчас будем разбирать. Кто на связи у нас? Алло.
2: Доброе утро, доброе утро. Сергей, да, меня привет. Зовут. На такой вопрос. Не то, что вопрос, что-то поделиться мнением. 2 месяца продаю машину, вообще ни одного звонка.
1: Что за машина?
2: По низу рынка. Туарег. Туарег FL. Ну, 15-й год.
1: Да-да-да.
2: Я так понимаю, сейчас рынок вообще стоит вторички, да? Что скажете вообще по поводу сейчас продажи БУ машин?
1: Я скажу так, что просто категория ценовая такая достаточно сложная. Почему? Потому что в этой ценовой категории у людей выбора достаточно много. Они в основном ориентированы на какие-то там определенные кредитные программы и так далее. Ну, то есть человек, который готов там потратить, грубо говоря, 2,5-3 миллиона рублей, он уже смотрит либо что-то новое в кредит, чтобы получить максимальное количество выгоды, ну и чтобы часть суммы не брать в финансовую нагрузку прямо сейчас, разложить ее на определенный срок. Второе, в этой категории транспорта очень много. То есть Туарег не единственный вариант за эти деньги. Там за эти деньги попадает достаточно много машин, а прямые конкуренты, те же самые японцы и так далее, очень неплохую конкуренцию составляют. И да, третий факт,

0: из-под кого-то. То есть так вот навскидку время торговли автомобилем увеличилось практически вдвое за эти годы. Почему? Опять же, потому что рынок наполнился, очень большая конкуренция в цене 2,5-3 миллиона, потому что там китайцы поедают всю новую площадку, и народ на них смотрит уже, нифига себе, типа, аж это на гарантии, да еще и планшет на колесах такой. Ну и есть, конечно, люди, которые любят Европу, поэтому, ну, надо подождать и приготовиться к тому, что так быстро она не отскочит. Если хочется, чтобы отскочило побыстрее, либо обращаться к людям, которые занимаются перекупкой, выкупом автомобилей, но эта цена будет ниже плинтуса, и придется уронить еще тысяч на 200.
1: Это вообще не вариант, да, потому что там ценники вообще неадекватные.
0: Но если у вас есть возможность подождать, то...
1: Просто вообще тишина, то есть, ну, разговоры, ну, пару сообщений ни о чем. Ну, а все остальное перекупы как раз, да.
0: Ну, так вот они и звонят вам пробить, типа, ну, что ты там, еще не помер? Ну, что ты там, еще не... Так
1: у меня просто ради интереса подали жену, машину жены, а у нее кулрей 5-летний, пробег меньше 50 тысяч. То же самое, одни перекупы.
0: С китайцами вторичными, там вообще история с недоверием вообще такая, что после гарантии их либо прям удешевлять приходится, ну, то есть в среднем потеря около 30% от первоначальной цены. То есть если вы ориентируетесь на ценник, который у вас стоит сейчас в автоцентрах, не ориентируйтесь на это. Ориентироваться надо за то, сколько брали, и от этого 30% еще вычитать. Потому что люди думают, ага, моя машина сейчас стоит 3500, значит, я ее за треху замотаю, а брал за 2700. Не, от 2700 30% отми, люди тоже считают, люди тоже понимают. И рынок вторичный, он как лакмусовая бумажка. Он быстро цены приземляет.
1: Слушай, вы знаете, я вот по авито оценке сужу, в принципе, мы как бы вне абсолютно. Мне кажется, он так более-менее адекватно оценивает. Но это я просто так же тоже хочу думать по поводу авито оценки. Мне обращали внимание.
0: Я, честно говоря, не сталкивался сам в продажах с этим, но знаю, как бы, ребят, которые выставляют там, мы же работаем с этим агрегатором, и со вторую работаем, и с драйвом работаем, и с многими другими порталами. В целом, сейчас, как бы, сам по себе агрегатор действительно считает более-менее нормально. Но, опять же, есть подводные камни. Он вам вычитывает хотелку. А сами факты продаж, там же никто не вносит, за сколько он по итогу продал. То есть человек хотел продать, это, допустим, да, за 2500, а продал за 2200. Он же не будет писать об этом тот же Авито. Он же не будет писать на Авру, там еще где-то. Поэтому, да, есть специализированные ресурсы, может быть, к их помощи попробовать прибегнуть, сменить площадку. Ну, или на крайняк, да, если уж как бы идете на сделку такую и готовы потерять там в районе сотки сверх той цены, которую вы уже поставили, но можно пойти в трейд-ин, сдать на выкуп автомобиль. Это, как обычно, происходит быстро, но дешево.
1: Это я, да мне не горит, это просто вот поделиться мнением, что вообще все стоит, и как бы, ну, и думаю, что вы мне скажете по этому поводу. А так,
0: ну, как бы, цена-то сейчас, вы за сколько сейчас примерно выставляете?
1: Ну, за 2600.
0: Ну, 2600 это объективно нормальная цена. Это реально нормальная цена, правда.
1: Причем я второй хозяин.
0: Ну да, согласен, цена...
1: Я продаю сам, понимаете? Вот когда я сейчас, две секунды еще. Вот если я буду сейчас сам искать машину, это целая проблема найти машину, кто хозяин, чтобы продавал, понимаете? Сейчас одни перекупы, сейчас, ну, тяжело найти. Зато как сам продаешь, все равно. Ну, то есть вот это тоже момент интересный.
0: Ну да, да. Согласен, надеюсь, что после этого эфира объявление у вас оживится. Попрет, ага. Спасибо большое за звонок. Удачи. Следующий успеем еще принять. 39-101.5. У нас прямой эфир. Хотите дозвониться, дозванивайтесь прямо сейчас. Мы здесь обсуждаем автомобильные вопросы, различные темы, актуальные для автомобилистов, и конкретные машины тоже. Так что звоните, не стесняйтесь.
2: Да, может, кто-то хочет купить себе, кстати, да?
0: Можно прямо сейчас. Ну, да. Слушай, ну вот правда, хороший автомобиль там в цене до 3 миллионов рублей на вторичке тяжело подыскать. Почему? Потому что очень много фейков, особенно среди популярных моделей. Есть же еще такая хитрость, знаешь, как бы многие компании, которые занимаются продажей и выкупом автомобилей, иногда закидывают дезинформацию. Ну что, типа стоит машина, вот, допустим, интересная, она стоит по низу рынка, и обязательно

0: появляется супер шоколадное объявление, которое на себя перетягивает все внимание для того, чтобы сбить спрос с твоей машины. А по факту этой машины даже не продается. И люди просто звонят на какого-то бота там, я не знаю, просто на отсутствующий номер, пытаются как-то говориться, оценить машину и так далее. Очень часто прибегают к таким фейкам, и с недвижимостью это вообще прямо рабочая схема. Постоянно напарываешься на подобного рода объявления. Звонишь, а тебе говорят: ой, да вы что, эту квартиру только что купили. Угу. Да не было ее там никогда, понимаешь? И машины этой тоже не было никогда. Они специально это делают, чтобы сбить интерес с одного объявления на другое, выставляя определенные ценники ниже рыночной цены. Вот если вы видите, допустим, ну мы только что обсуждали там Туарег, да, там 15-16 года, если вы видите ценник на этот автомобиль в 2 миллиона рублей, тут два момента. Либо она разбитая вся, либо у нее нечисто что-то с документами, перезалоги и так далее. Либо это фейк. Других вариантов быть не может. То есть не бывает ниже плинтуса. Так, срочная продажа в основном уходит только в свои руки. Всегда. Потому что вот если я срочно захочу продать машину, ну реально там дешевле на половину цены,
1: да, по-любому
0: я
1: пойду и с
0: друзьям, я друзьям отдам, правда. Ну кто будет выкладывать на Авито или там во Автору подобного рода объявления?
1: Ну да.
0: Ну, в общем, все, у нас время вышло.
1: Да-да-да.
0: Тогда желаем всем удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Друзья, эти интересные разговоры, соответственно, можно продолжить. Если что, завтра в 9.15, напоминалку ставьте и снова дозванивайтесь. Также напоминаю, что в нашем эфире еще и повтор есть. 13.15, 19.15, встречку также можно послушать. Не стесняйтесь, делайте это.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
3: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный Хавейл Джолион. Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном Хавейл Каскад Авто в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в Каскад Авто. Телефон 24 14 03. Код города 84 42.

0: Реклама.
1: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
2: Почисть ковер со скидкой 20%.
3: Со скидкой 20%?
2: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
3: Круто!
2: Звони 99-68-68.
3: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
0: Реклама.

0: спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
2: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
4: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
3: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
4: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
0: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса – филиал ФКП «Росгосцирк», Волгоградский государственный цирк.
2: Ну, давайте, что ли, поиграем. Конкурс называется...
3: Откуда?
2: Да.
3: Этот?
2: Откуда? Этот.
3: Звук.
2: Вот так он называется, да?
3: Угу.
2: Вот. И я не знаю, какой сегодня звук поставить. Может быть, какой-нибудь прикольный из фильма, может быть, да? Какую-нибудь цитату, может быть.
3: А у нас сегодня день одной франшизы.
2: Так.
3: Популярной.
2: Да.
3: Про...
2: Угу.
3: То, что было где-то. Да. Вот, короче, два билета на спектакль «Парад Великой Победы» 11 мая в 12:00 категории 0+.
2: Так.
3: Разыграем мы прямо сейчас. Спонсор — филиал ФКП. Росгорцирк, Волгоградский государственный цирк. Приходили к нам на интервью, рассказывали именно про этот спектакль.
2: Да. И
3: про это шоу, наверное, в цирке все-таки шоу.
2: Да.
3: Очень зрелищно, круто. Сам бы я... с удовольствием
4: сходил. Ну и трогательно, безусловно, потому что тематика обязывает, так сказать.
3: Да.
4: Поэтому, друзья,
3: да,
4: набирайте наш номер телефона 39-101-5. Он, соответственно, позволит вам в прямом эфире вместе с нами пообщаться и лично себе выиграть эти два билета на цирковые представления «Парад Великой Победы».
2: Да.
4: Вот,
2: там
4: либо...
2: тема, вспомню, с бородой, прикольно. Там, мы увидели это объявление, и там на лошадях в военной форме, значит, скачут
4: 18, да,
2: побритые ребята.
4: Закрывающий номер, это 18 лошадей сразу будет задействовано.
2: Да.
4: Ну и, соответственно, наездников, вот, а в военной форме их обязывают брить бороды.
2: Ну, чтобы это было максимально аутентично.
4: Да, и мужики, соответственно, они, конечно, осетины, идут на жертвы.
2: Ради вас, друзья. Кто-то на связи с нами уже, алло. Ой, надо сделать потише приемник.
4: Доброе утро.
5: Добрый день, я ничего не слышу. Доброе утро.
4: Как зовут тебя?
5: Ольга.
2: Ольга. Ольга, ты рада
4: не
2: или
4: надо
2: плачешь?
4: Надо плакать сразу. Подожди, Оль.
2: Оль, как настроение?
5: Просто слышно плохо, поэтому...
2: Слышно плохо почему? У нас проблема со связью. Или у вас? Давайте определимся. Кто виноват?
4: Может, форточку закрыть в машине?
2: В машине, да?
5: Все, в машине, да, форточку закрыла, звук прибавила.
4: Супер.
2: Шикарно. А вы там вместе с кем-то, я так понимаю, Оль, с кем-то там общалась?
5: Да, с сыном.
2: С сыном. Куда едете?
5: Не поверите, за грибами.
2: За грибами?
3: О-о-о.
2: В понедельник, утром, 4 мая, в рабочий учебный день.
5: Да, потому что в отпуске.
2: А, хорошо, а сыну сколько?
4: А сын официально прогуливает, правильно? Потому что
5: отлично,
4: мама в отпуске.
5: Нет, сын
4: каникулы
5: тоже в отпуске.
4: Каникулы у них.
5: В отпуске тоже.
4: Ну давай, смотри, мы тебе приз, билеты в цирк, а ты нам секретик и локацию грибного места.
5: Где локация? Дубов. Господи, Калач. В сторону Калача, Сосновые леса.
2: Прикольно. Хорошо. Мы приблизительно
4: нарисовали.
2: Хорошо,
4: что Оля очень нечетко сказала об этом. Не все услышали.
2: Потому что, да, непонятно.
4: Такая, слышно, леса.
2: Ладно, мы должны сейчас что сделать? Поставить небольшой звучок, надо отгадать, откуда он. Желательно, конечно, что? Сделать опять приемник погромче, а потом обратно вернуть его в тишину, потому что так у нас будет тогда возможность, во-первых, звук передать, а потом еще и пообщаться. Окей?
5: Ну, попробуем.
4: Поехали.
2: Да, приемник делайте погромче в машине. Мы вас уже отключили от эфира, чтобы не было эхо. Скажите, пожалуйста, откуда этот звук?
3: Это точно «Звездные войны»?
6: Не думай на секунду свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное...
2: Ну, как бы достаточно, я думаю.
4: Классика.
2: Да.
5: Да, это, конечно, но наш фильм знаменитый с этот 17 мгновений весны.
2: 17 мгновений весны, конечно же, фильм в том числе про советских разведчиков и про конкретного.
5: Конечно,
2: вот. Нас просто военная тематика все-таки.
4: Да, раз уж у нас на коне билеты на такой патриотический военный спектакль, не спектакль, а цирковое представление, естественно, мы решили расклониться в реверансе в эту сторону. Оль, мы тебя поздравляем. Давай отметим победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4, чтобы даже в калачевских лесах было слышно.
5: 3-4! 3-4! 3-4!
0: 4! Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
7: на манеже Волгоградского цирка. С 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
8: Категория 0+.

0: Реклама.
1: Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
2: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы «Волгоград FM 101.5» ВКонтакте.
3: Передай свои приветы близким и родным.
4: И поздравь «Волгоград FM» с Днем Радио!
1: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM».
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
9: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
8: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
9: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
10: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
11: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Град FM.
1: Как незаметно от мужа принести домой второго кота?
2: Так, я пока на первом, на этапе первого кота.
1: Смотрите, так. Нужен точно такой же кот, как и первый. Если будет настаивать, что их два, то все отрицайте.
2: Точно!
1: Вот тебе и что? Газгольдер, говорите?
2: Газлайтинг.
1: Да нет, газгольдер прикольный, я специально сказал так, ну что же вы. Вот, короче, ребята, у нас тут рубрика «Сенсация», пытаемся вас развеселить, да, все дела, мол, типа так, давайте там, мол, какие-то новости расскажем. Я нашел новостюшку, хотите, расскажу?
3: Давай.
1: Вот, значит, смотрите, какая тема. Это вот из разряда, помнишь, мы там рассказывали по поводу того, что нельзя чихать в себя, так. Это опасно. А оказывается, ребята, есть люди, которые еще сдерживают зев.
2: Ну-ка,
3: да. Ну да.
1: Да, они начинают максимально это все, значит, не надо этого делать тоже. Это же тоже, да, естественный процесс организма. Так вот, прикиньте, есть ученые из Нового Южного Уэльса, из университета. Они решили провести эксперимент по поводу зевания. Значит, они подобрали около, значит, 20 здоровых добровольцев разного возраста и пола и поместили их в аппарат МРТ. И, соответственно, в течение некоторого времени... им по очереди предлагалось зевать, глубоко дышать и напротив, подавлять зевоту. Ученые предполагали, что картина на МРТ будет выглядеть плюс-минус одинаково для зевания и глубокого дыхания. Потому что раньше было такое ощущение, что, мол, типа, зев это то же самое, что глубоко вдохнуть. Угу. Ну, вроде как бы чисто физически это как бы выглядит так, да? Да, Эльнур?
3: Ну.
1: Вот. Однако разница оказалась колоссальной. Во время и только во время зевания происходит, внимание, мощнейший отток спинномозговой жидкости от головного мозга. Ага. Таким образом, глубокое дыхание...
2: То есть это насос.
3: Хватит говорить про зевание.
1: Глубокое дыхание не дает подобного эффекта. Что значит это? Спинномозговая жидкость отводит от мозга токсины и доставляет питательные вещества. Во время зевания старая жидкость удаляется, новая поступает. Это классический способ организма обновить, так сказать, в мозгу те самые когнитивные
2: способности. То есть мы больше... Зевание — это больше ГЭС.
1: Как вариант.
2: Ну, такое. Да. Ну, или насос.
1: Ну, да, то есть насос, который позволяет нам, друзья, обновить ваши скиллы, да, то есть улучшить и так далее.
2: Именно то есть, короче, не надо мозга. Стесняться зевать в обществе.
1: Да,
2: просто
1: глубокое.
2: Прикрывайте пещерку.
1: Вот.
2: Ну, все.
1: Да.
2: Да? А да. Так не надо вот это вот зевать через ноздри.
1: Согласен, да.
2: Так, у меня есть очень интересно.
3: Да, я раз 5 зевнул, пока вы это обсуждали, и не могу. Мне очень я заразительно.
1: Спасибо. Утреннее шоу. Самое бодрое утреннее шоу.
3: Люди едут, понимаете?
2: Да, чем это?
1: Да, иди на маяк, потому что он вообще не реагирует.
3: Люди едут сейчас. Тоже все зевают.
1: За рулем.
3: Да.
2: Кстати, по поводу едут и за рулем. У меня новость именно из этой категории.
1: Давай.
2: Центр организации дорожного движения, он же ЦОДД.
1: Центр организации дорожного движения.
2: Да. ЦОДД. В ЦОДД заявили о готовности перейти... Помните, да, у нас есть вот этот нештрафуемый порог превышения скорости 20 км в час.
1: Да.
2: Соответственно, они хотят снизить этот порог с 20 км в час на 2-3 км в час. Mm. То есть больше 63 км мы как будто не поедем.
1: Ага. Это
3: следом выходит новость.
2: Если посмотреть паспорт последний, значит, ну, камеры уже к этому готовы, значит, сказали они.
1: Ага.
2: Все, камеры видеофиксации к этому готовы. Все нормально. Решение за правительством и МВД в ЦУДД идею уже одобрили.
3: Но в ЦУДД могут... Больше никогда не предлагать эту инициативу, потому что уже отклонили ее.
2: А, да?
3: Да,
2: все?
3: Да, там следом сразу же, через
2: супер.
3: Несколько дней.
1: Прикольно.
3: Через день.
1: Да свидули, понятно. Как ездил 79, так и буду.
2: Мне кажется, в правительстве первые они такие, в смысле, мы будем плестись 60 километров в час.
1: Ну да, да. А там, где ограничение 40, представляешь? То есть вообще пешком, мне кажется, быстрее.
3: Да. Что, во дворах теперь ездить 20 километров, а не...
1: Тоже придумали.
3: Во дворах, что я должен плести?
1: Ладно, не, мы, ребят, за соблюдение правил дорожного движения, естественно, мы тут просто...
3: Едем.
1: Это мы здесь такие смелые. Сейчас на улицу выйдешь, там, сотрудников ГАИ увидишь, и все. Да?
3: Где 60, едем 60, все по левой полосе. Понятно?
2: Обожаем таких, да.
1: Да, есть такие тоже. Ладно, ребят, впереди у нас четвертый час утреннего шоу.
2: 3-4. 3-4.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в классе. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его словам, это сделает обучение интереснее, поможет изучать природу и ботанику, а также будет стимулировать интерес детей. Парламентарий отметил, что подобная практика часто применяется в зарубежных школах и позволяет разнообразить учебную среду.
9: «Единая Россия» в новонародной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности.
8: Александра Пахмутова по приглашению губернатора Андрея Бочарова примет участие в основных праздничных мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине Великой Отечественной Победе, запланированных в Волгоградской области. Всенародно любимый композитор приедет в региональную столицу к 9 мая. Отметим, в областном центре Александра Пахмутова посетит парад Победы, а также примет участие в лазерном шоу «Свет Великой Победы». В регионе стартовала ежегодная природоохранная акция «Живи, родни». Первое мероприятие прошло в природном парке Усть-Медведицкий. Сотрудники парка и волонтеры привели в порядок источник пограничный столб 3 километра южнее от станции Усть-Хоперской. Убрали русло от веток, старые листвы и разросшиеся растительности. Собрали пластиковый и стеклянный мусор. С территории почти 2000 квадратных метров эко-волонтеры собрали 6 больших мешков. Напомним, в природном парке Усть-Медведицкий более 50 родников. У каждого уникальный химический состав и вкус воды. 4 мая Волжская ГЭС начала работать на меньших оборотах. По данным Росводресурсов, объем сбросов на Волгоградском гидроузле снизился до 23 тысяч кубометров в секунду. 5 мая этот показатель составит 22 тысячи, 6-го – 21 тысячу. А 7 по 10 мая Волжская ГЭС будет пропускать по 20 тысяч кубометров воды в секунду. Напомним, Росводресурсы неоднократно корректировали режим работы Волжской ГЭС. Это было связано с затоплением водохранилищ на Верхней Волге. Курс валюты на сегодня – доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Прямо сейчас на правах рекламы от нашего спонсора завтрака в эфире ИП Артинян Давида Амаяковича. УГРН 324-344-300-020-022. Мы, естественно, рассказываем о том, как мы питаемся, ребята.
3: Завтрак в эфире, наша шикарная, роскошная рубрика.
2: Ну-ка, Дин, давай.
3: Эльнура пора уже задвинуть, так, да. Он уже насладился своим блюдом под названием «Веном».
2: Да.
3: Настало время наше, тем более наши часики по части интервального голодания
2: дотикали.
3: Да, мы наконец можем разворачивать свою. Значит, у меня, естественно, вообще отдельно благодарность Панчо Гриль за персонализацию, так сказать, персонализированный подход, потому что я их задолбала, я веган, не ем, то не ем, нервное мясо.
2: Да.
3: Так вот, мне достался классический панч, значит, блюдо в лаваше, в составе которого свежие огурчики, помидорчики, кисло-сладкий соус, картошечка по-деревенски.
2: Ё-моёшки.
3: Ни грамма мяса, ни грамма рыбы. Так что никто не пострадал в рамках моего блюда. Поэтому, вес и размерчик там, знаете ли, имеет значение.
2: Да.
3: Поэтому, извините, Олег, продолжай, я пошла разворачивать.
2: Да. Значит, Сицилия, ребятки, это не только, что там, на карте место. Это еще и аппетитный панч с кусочками курицы и ароматным соусом песто. К сожалению, Дина, здесь пострадала как минимум одна курочка. Помидоры, пармезан, тянущийся моцарелла и авторский гриль-соус. Ребятки, все это в хрустящем лаваше для новых вкусовых открытий. И у меня они случились, ребятки.
3: Открытый рот Олега мы уже наблюдаем. И этот поезд под названием Панчо сицилийский заезжает в этот огромный туннель.
2: Спасибо, что сказала про туннель. Значит, Эльнур, теперь ты открывай свой рот уже. И давай.
4: На правах рекламы, да?
2: Да, я уже говорил.
4: Ну все.
2: Да.
4: Так вот, давайте я теперь
2: где
4: открою рот.
2: Можно, кстати, купить.
3: Тем более, вообще недалеко
4: по
3: от Эльнура.
4: Да. Генерала Штеменко, 34, в Краснооктябрьском районе.
2: Да.
3: Ну или сайт работает, panchogrill.ru.
4: Все имеется. Вот, по поводу...
3: 24/7, кстати, ребят, работают.
2: Да.
3: Для любителей пожрать в ночи.
2: Да.
3: Мотайте на свой жирный ус.
2: То есть это... Мы-то, между прочим, тоже из этих.
4: Да. Значит, содержание этого часа.
2: Давай.
4: Рубрика «Сенсация. Конкурс». Специальный конкурс.
2: О, да, у нас спецконкурс, ребят, на этой неделе.
3: Это какой-то секретный?
4: Тортик разыграем.
2: Тортик разыграем, да.
3: Я думал, мы название не придумали.
4: У нас вообще...
2: Но он и нейрокод будет.
4: У нас нету нейрокода.
2: Нет названия, да.
4: То есть название нет. Это спецконкурс по случаю нашего дня рождения.
3: Точно.
4: Вот, поэтому...
3: День радио скоро.
4: Забирайте этот торт в прямом эфире. Дождитесь конкурса. Также будет «Живи с этим», также будет прогноз погоды. И наша кричалка. Самое родное в мире это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
5: Реклама.
6: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
7: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18:00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
8: 0+. Производственная компания «Окси» реализует технические газы, кислород, углекислота, пропан, азот, аргон, газовые смеси, а также газовое оборудование для баллонов. Доставка по городу и области. Производим освидетельствование всех видов баллонов, в том числе метановых. Телефон 450963. 450963.
9: Муж просил подождать.
10: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
9: Ах, Аконыч.
10: 43-55-13.
11: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
11: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
12: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
14: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
15: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: как говорится, на лавке посидеть и семки погрызть. Плюс 19, сегодня тепло.
1: Мистер Хульт.
0: Это
1: в
0: что?
1: В кальмаре.
0: Где?
1: В кальмаре.
0: Это, ну, животное такое, или что?
1: Нет, нет, нет, нет, нет.
0: Что?
1: А что, вы не знаете, там, во-первых, сейчас скажу, плюс 11 градусов, да, а находится он.
2: Да, нам всем интересно. В твоей голове только или на глобусе имеется?
1: Нет, есть, он рядом с Стокгольмом.
0: А, прикольно.
2: Кальмарский знаменитый синдром. Так.
1: Мистер Хульт.
0: Так, это город.
1: Да.
2: Или доктор.
0: Или что?
1: Нет, мистер Хульт. Ну, населенный синдром. Пункт.
0: Давай. Там плюс
1: 11.
0: А нормально. В Волгограде.
2: В Волгограде. Плюс 16 на данный момент. Осадков сегодня сколько? Нисколько не ожидается. Светит солнышко, дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Плюс 18 днем и, соответственно, плюс 7 ночью. Завтра во вторник солнце сменит тучки, но при этом все равно будет теплее. Плюс 22 днем, плюс 11 ночью.
3: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: группе на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: На нашей планете, друзья, около 3000 долларовых миллиардеров. И ни один из этих трусливых... Да, и ни один из этих трусливых чмошников не решился стать Бэтменом. Что происходит? Ладно, ребят, рубрика... Рубрика «Живи с этим», ребятки. Вот живем с этим как можем. Вам интересных фактов сейчас накидаем. Надеюсь, вам понравится, Эльнур.
3: Самка слона из заповедника в Зимбабве по имени Нзоу избегает общества других слонов.
2: Так, почему?

0: Интровертка?
1: Не, на самом деле я понял другое. Ну-ка. Другой смысл. Она много лет возглавляет стадо буйволов.
2: Она решила выбрать другую банду, чтобы стать она, там смотрящей.
1: Это когда ты не можешь выиграть в своей весовой категории и спускаешься в категорию полегче.
0: И там ты круче. Это как я приду в детский садик, в группу «Солнышко» такое, сложное суда, теперь я главный здесь.
1: Так еще она за это время убила немало самцов-буйволов, потому что они пытались оспорить ее лидерство.
0: Альфа, типа, не она.
1: Да, она не дала.
0: Стопе, стопе, парниша, а ну пойдем выйдем, да, там?
1: Да, да.
0: Прикол.
2: Прикол, конечно.
0: То есть она с ними носится там, как это, как
1: да, да, как буйволиха.
2: Распределяет ресурсы.
0: Прикольно.
2: Говорит, мы идем туда, и там нет травы, нам нужна трава, не твои бананы.
0: И два типа такие, знаешь, разговаривают такие, Юр, что будем делать?
1: Это нормально уже.
0: Потому что что-то как-то будто... Ты заметил, у нее нос длинный, она вообще буйвол? Нет, что происходит?
2: У нее рога изо рта растут.
0: Вот, прикольно, кстати, да, тоже у них же так же.
2: А у бивни есть у самочек? Как у слонов.
0: Слушай, не знаю, кстати, надо выяснить, да. Ладно,
1: торчат у нее на фотографии.
2: От слонов перейдем к птичкам.
0: Прикольно.
2: В домах Шотландии делают специальные кирпичи гнезда для стрижей. Застройщиков причем обязали монтировать в стены новых домов специальные гнездовые модули. Ну, короче, кирпич в кирпиче, отверстие такое достаточно большое.
0: У меня так дом обкладывали мои строители, которые у нас работали. Они иногда забывали кирпичики.
2: Там, скорее всего, не для стрижей, да, скорее всего. Не о стрижах думали. Это законная мера по спасению популяции птиц, которая сократилась более чем наполовину из-за дефицита мест для ночлега.
0: Опять же, закладки, почему бы нет?
2: Легально,
0: да.
2: Такие мы закладки приветствуем.
0: Я стриж.
1: Никакие,
2: у
1: нет,
2: меня,
1: никакие.
2: Кстати,
0: погоняла стриж.
1: Да, да. Что делаем тут, молодые люди?
2: Очень
1: мы стрижи.
2: Быстрая, очень быстрая доставка.
1: Товарищ полицейский, мы стрижи.
2: Жих-жих, и все, и готово. У меня, кстати, я заметила, такая, так. Стою у окна, любуюсь так. Видами дома.
0: Да.
2: Вижу, как воробьи так. Дербанят. Ну, знаешь, такой, ну, не утеплитель, а такой подкладочный, да. Прокладочный материал.
0: Видимо, для строительства.
2: Да, условно говоря. Не будем вдаваться в подробности, для чего он. И они как раз его дербанят для того, что, ну, я понимаю, они прям на ниточки-усики вот его прям распотрошили. И я такая, о, вспомнила, что у меня собаки давно не чесанные.
0: Ага.
2: Вынесла им просто шерсти. Пакет шерсти.
0: И
2: да,
0: они все вынесла.
2: Такая, в забор воткнула, но я смотрю, откуда они летят. И все, сзади ни одной не осталось.
0: Прикольно, ветром где-то все будет, раздуло где-то по двору.
2: Где-то будет лакшери-гнездо.
0: Прикольно.
2: Где-то будет нормально. Сильно мягкие перины.
0: У меня пояс из собачьей шерсти, да, люди так будут. Пояс. А у меня черный покрытый.
2: Первые воробьи без ревматизма.
0: Прикольно. Да. 1806 год, так как ты про Шотландию говорила по поводу стрижей, я далеко не уехал, в английском баре остался. Вот, значит, поссорились в 1806 году, то есть в начале, значит, 19 века, два джентльмена, Хамфри Ховард и граф Берримор.
2: Угу.
0: Вот, два чувака. Значит, поссорились так, что объявили, соответственно, дуэль на следующее утро. И Ховард туда явился абсолютно голым, при этом шокировал собравшуюся публику. Вот. Ранее он служил...
2: Ну что, выстрелила его пушка?
0: Смотри, ранее он служил армейским хирургом и знал, что зачастую смерть в то время от этих самых пистолетов наступала не от самой пули, так как ее, ну, наверное, кинетическая сила была не такой мощной, там, и, может быть, даже не глубоко она проникала в тело, а от занесенной вместе с кусочком одежды инфекции.
2: Поэтому он сразу...
0: Он чисто такой. Практически пришел голым туда.
2: Облился вот. Перекисью
0: однако
2: водорода.
0: Однако граф Берримор не захотел войти в историю, как человек, впервые убивший на дуэли голого мужика. И соперники разрешили ситуацию миром. Видимо, снова пошли в бар отмечать это событие.
2: Ну или в баню, что они уже готовы.
0: Короче, ребят, если хотите, чтобы вас не убили, выходите в пятерочку вечером голы.
1: Нет? Если вы хотите этого.
0: Не хотите. Да. Никто же не будет убивать голого мужика. Мне кажется, так прикольно.
2: Если нет? Что, я могу озвучить локацию ближайшей пятерочки коллегу Шарапову.
0: Пожалуйста, не надо. Я ее забил под себя. Живите с этим.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама. Если беспокоит спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Сломалась машина. Попал в ДТП. Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
9: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы «Волгоград FM» 101.5 ВКонтакте.
10: Передай свои приветы близким и родным.
9: И поздравь Волгоград FM с Днем Радио!
8: Подробнее в соцсетях Волгоград FM.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор конкурса ИП «Погосян» Кнарикс Мбатовна. Кондитерская студия «One Love».
1: Друзья, 7 мая мы отмечаем День радио.
2: Да.
1: Такая уж у нас традиция. Вот мы вроде как
2: собрались. Профессиональный праздник.
1: Да, на корпоративчик такой собираемся. Но спасибо, мы же хотим, чтобы...
2: Спасибо товарищу Попову.
1: Да, спасибо товарищу Попову и вообще всем, кто приложил, так сказать, руку к тому, чтобы вообще Волгоград ФМ существовал до сих пор, да? Вот сколько я живу, столько помню.
2: Волгоград, товарищу да? Шарапову спасибо большое. Товарищу вот. Нугманову спасибо большое, да.
1: Да, товарищи...
3: Товарищи.
1: Вот, значит, ребят, вы поняли, что мы не хотим отмечать это самостоятельно, как говорят мои дети, в одно рыло, да? То есть у нас такого не принято. Мы...
3: Мне нравится, что Олег... Мне нравится, что Олег каждый раз, прежде чем сказать что-то...
2: Сваливает на детей.
3: Сомнительное, он как говорил кто-то... И говорит что-то очень сомнительное потом.
1: Да. Ладно, короче, мы хотим, чтобы вы тоже отметили с нами День радио.
3: ИП «Погосян» Кнарикс Мбатовна. Спасибо вам огромное. Кондитерская студия «One Love». Я думаю, многие видели эту кондитерскую. Очень крутые десерты.
1: Да.
3: Обожаю их просто. И мы разыгрываем торт от «One Love». Это просто.
1: Да.
3: Вообще «One Love» самое извинительное заведение нашего города.
2: Круглые сутки работают.
3: 24
2: круглые.
3: Цветы и 24 кондитерская «One Love». 24 часа. Ты можешь
2: любой прийти. Все, накосячил, да, быстро пошел, купил взял. Тортик, либо других вкусняшек, потому что там есть же еще и десерты в том числе.
3: 39-101.5, звони прямо сейчас. Будем играть в этот конкурс. Суть его заключается в...
1: Ну, в том, что нужно первым позвонить и прислать, соответственно, свое, ну, голосовое сообщение, хотел сказать. По сути, озвучить тот самый ребус.
2: Ответ на ребус, друзья. Сам ребус был опубликован заранее, естественно, еще там вчера или на днях, был опубликован в нашем телеграм-канале и, собственно, в Махе тоже. Поэтому ответ на этот ребус нужно озвучить нам лично, дозвонившись по номеру телефона 39-101.5. Доброе утро!
1: Алло!
4: Доброе утро!
1: Кто с нами на связи?
4: Аня.
1: Ань, ты подписана на нас?
4: Конечно.
1: Вот. А где?
4: Везде.
1: Вот.
4: Во всех соцсетях.
2: Какой универсальный
1: ответ.
2: Подготовилась, подкована.
1: На Одноклассниках подписана?
4: Конечно.
1: В Одноклассниках?
4: Нет, в Одноклассниках вас нет.
1: Ну все, до свидания тогда, пока.
3: Ну ответ, какой ответ?
1: Ладно,
2: там
1: какой?
2: Там только Олег лично.
3: Какой реально ответ?
1: Какой ответ?
4: Приемник.
1: Это правильный
2: абсолютно!
1: Ответ.
3: Сюда.
1: А ты что, бегал, не знал, что ли? Я знал.
3: Я не знал.
1: Скидывали уже все на
3: Я не знал.
2: Я просто угадала, открыв ребус.
1: На самом деле, да. Значит, Эльнур, ты открывал ребус? Ты видел его вообще? Легкий ли он?
3: Я вообще не смотрел.
1: Ты подписан на нас вообще?
3: Я не подписан.
1: Ладно, мы поздравляем с победой.
2: Поздравляем тебя со сладким, невероятным, вкуснейшим подарком от One Love. Тортик.
3: Я не умею разгадывать ребусы.
2: Такой милый. Торт еще и фото
4: геничный. У меня как раз у сына день рождения.
2: Вот, мама сэкономит.
1: Когда днюха?
4: Ну, у него было вчера, мы будем праздновать.
1: Ну, нормально, все, хорошо. До выходных ждите. Давай отметим победу в эфире. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
4: 3-4!
5: Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
6: Кондитерская студия One Love приглашает к себе за домашними десертами собственного производства. У нас есть десерты как для себя, так и для большой компании и пышного торжества. Наши адреса: Волгоград, Николай Отрады, 26, Маршала Чуйкова, 11. Круглосуточно. Волжский, проспект Ленина, 97. Кондитерская студия One Love. Дарим счастье и улыбки с каждым сладким кусочком.

0: Реклама.
1: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57. Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Никто не заставляет нас объяснять, почему один поцелуй запоминается на годы, а другой забывается еще до того, как высохла помада. Если этот трек заставил вас улыбнуться своим мыслям, вы в правильном эфире, друзья мои. Уград FM, разумеется. Если нет, возможно, вы просто не той рукой регулируете громкость. Расслабьтесь, это всего лишь песня. Ну а далее по плану. Фрэнк Монтана и Макси Би, Ever Since You Left Me, а еще The Second Voice, новиночкой Let Me Be, буквально через полторы минуты.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Фрэнк. Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18.00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
4: 0+.
5: А ну, пусти микрофон!
6: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс – все в премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел!
7: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
8: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
7: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
8: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
9: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

рыночной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

101.5. I am paid to exist.

0: Слышали? Человек официально признал себя иконой дивана. А пока мы с вами думали, что за существование платит штрафы и коммуналку, Brooks Eckstein открыла новый вид дохода. Налог на восхищение называется. В общем, занавес. Всем спасибо, ваши аплодисменты она уже потратила. Play to Exist на 101.5 на своем затухающем бите. Ну, а я пойду пока требовать надбавку за пульт. Но это не точно. В финале этого часа Мо с новинкой «Намек на нас». А также вспомним старенькое Оусяна «Cry, cry».
1: Реклама.
2: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
8: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы «Волгоград FM 101.5 ВКонтакте.
9: Передай свои приветы близким и родным.
10: И поздравь «Волгоград FM с Днем Радио!
7: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Твое время.
3: 12 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
0: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как сообщают РИА Новости, с сентября текущего года в 10 школах региона ученикам будут ставить оценки за поведение. Оценка будет складываться из нескольких пунктов. Участие в уроках без опозданий, посторонних разговоров, использование мобильных телефонов, социальное взаимодействие, личностные качества и участие в жизни школы и ее проектах. Самих оценок за поведение будет 3. Образцовые, допустимые и недопустимые. Этот проект уже реализуется в 89 школах 7 субъектов Российской Федерации и охватывает более 40 тысяч учеников с 1 по 8 классов и более 2 тысяч учителей. В сентябре он вводится в 10 школах области с задачей дисциплинирования школьников и защиты чести и достоинства учителя. «Единая Россия» активно развивает молодежный туризм, позволяя РЖД расширять поездки по России для молодых людей. Партия закрепила направление молодежного туризма в законе о молодежной политике. К программе молодежного и студенческого туризма сейчас подключены 265 вузов в 85 регионах. Помимо этого развиваются и другие туристические проекты для детей и молодежи. «Поезд памяти», «Путешествие мечты», «Поезд героев». Напомним, старт сбору предложений дал Дмитрий Медведев на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат» в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичный форумы во всех федеральных округах. На них правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям. Полицейские города Волжского начали проверку по факту хищения части пасхальной композиции. В ходе мониторинга сети интернет сотрудникам управления МВД России по городу Волжскому выявлена видеозапись, на которой неизвестный на проспекте Ленина напротив ЦУМа повредил пасхальную композицию и украл один из ее элементов. По данному факту правоохранителям инициативно назначена проверка с целью розыска похитителей и принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. В Городище оборудуют новые площадки для крупногабаритного и растительного мусора. Для их устройства объявлен аукцион. Подрядчику предстоит возвести 41 площадку с бетонным покрытием и ограждениями. Места их расположения не называются, они будут согласованы с заказчиком. На обустройство площадок планируется потратить свыше 2 миллионов рублей из бюджета Городищенского городского поселения в рамках благоустройства территории. Волгоградцам напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита. Вакцинация в Волгоградской области проводится за счет собственных средств граждан, поскольку федерального финансирования для неэндемических территорий не предусмотрено. Сделать прививку можно в медицинских организациях, предварительно уточнив наличие препарата. Для неспецифической профилактики специалисты рекомендуют благоустраивать территории, проводить акарицидные обработки, использовать защитную одежду, регулярно осматривать себя и применять противоклещевые средства. Курс валюты на сегодня: доллар 74,80 рубля. Копеек, евро 88 рублей 64 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
0: Информационный конвейер.
2: Реклама.
4: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: А мы с вами слушаем композицию про песочные часы, в которых закончился песок. Звучит как трагедия века, но если подумать, песочные часы бесполезны в принципе. Они не тикают, не показывают точное время, их нужно постоянно переворачивать, и даже дизайн у них скучный, но согласитесь, конусы и палка. А герой данной композиции смотрит на пустые часы и драматизирует так, будто это ему выставлен счет за коммунальные услуги. На самом деле песок закончился у всех. Разница лишь в реакции. Одни их переворачивают, другие пишут танцевальный трек и называют это пустотой. Эбен, только что в начале часа. Hollow. Я всех еще раз приветствую, друзья мои, в этот шикарный понедельник. 4 мая уже, даже не апреля, а 4 мая. Всех поздравляю. Ну и поздравляю с новым музыкальным часом. Гарри Стайлс, Лиса, Алан Рокстон, Харс и Purple Disco Machine. Вот эти все ребята ожидают нас совсем скоро. Ну и раньше них Камрад Be Mine.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
4: ОАО «Российские железные дороги».
1: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
5: 12+.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 18, ночью до плюс 7.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Pirelli в розничной сети «ШинаСУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «ШинаСУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Боб Синклер как-то сказал, что это мост между эпохами. Звучит красиво, но если вдуматься, мост — это что? Это конструкция, по которой можно пройти из прошлого в будущее. А этот трек скорее машина времени, только на ней не нужно никуда лететь. Она просто стоит в гараже, мигает неоновыми огнями, и в ней сидит Киеза и поет про нетерпение. Боб Синклер и Киеза только что «I can't wait». Мост построен, друзья мои, можно расходиться, но не уходить с Волгоград FM, потому что далее певец Ларин, Warning Signs, также поет Мари Краймбрери, давай не ждать, мы после паузы, Two Colors, Mad World, делай громче.
1: Волгоград, Волгоград, Волгоград FM.
2: Реклама. Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
3: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы Волгоград FM 101.5 ВКонтакте.
4: Передай свои приветы близким и родным.
3: И поздравь Волгоград FM с Днем Радио!
2: Подробнее в соцсетях Волгоград FM.
5: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
7: Категория 0+.
8: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
9: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
10: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
9: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
10: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
11: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
12: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок Бурковский парк. 15 минут до центра, земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
13: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.
14: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Медведи с композицией Broken Heart. Только что на волне твоего города Волгоград FM. Ну а прямо сейчас, друзья мои, я приведу конкурс посредством мессенджеров, скажем так. И вообще не только сегодня, а на протяжении всей этой недели буду кое-что разыгрывать. Спонсор конкурса — Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». Музей-заповедник «Сталинградской битвы» приглашает жителей и гостей города к посещению экскурсий, выставок и экспозиций. Программы и даты ближайших экскурсий и посещений смотрите на сайте stalingrad-battle.ru либо же по телефону 55-01-51. Что я разыгрываю? Ну, соответственно, пригласительный на посещение музея-заповедника «Сталинградской битвы» на двоих, плюс сувенирный календарь. Все по традиции. Один вопрос и два варианта ответов. Естественно, прибегну я к календарю событий, праздников. Вот сегодня у нас день рождения складного зонтика. Представляете, соответственно, и вопрос будет на эту тему. Сейчас внимательно. Какой материал чаще всего используется для изготовления каркаса современных складных зонтов, чтобы обеспечить легкость и прочность? Варианты: стекловолокно, либо же пластик. Верный ответ нужно как можно быстрее прислать в наш эфирный Макс 927-522-101.5, 927-522-101.5, и выиграть, соответственно, пригласительный в музей-заповедник «Сталинградская битва». Ну и давайте еще разок, чтобы закрепим, а то мало ли кто-то прослушал. Какой материал чаще всего используется для изготовления каркаса современных складных зонтов, чтобы обеспечить легкость и прочность? Стекловолокно или же пластик? 927-522-101.5 на эфирный Макс. Швыряйте.
1: Реклама.
2: Что люди ищут в интернете? Выбери наиболее популярный поисковый запрос и получи подарок. Проверить свою интуицию ты можешь по будням в вечернем эфире в конкурсе «Запрос на Волгоград-ФМ». Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек». 600-06-81. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 13 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по регионам, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса. Минздрав рассматривает предложение включить ежегодную бесплатную профессиональную чистку зубов детям в систему ОМС. Инициатива исходит от депутата Госдумы. Она направлена на раннее выявление заболеваний полости рта у несовершеннолетних. Вопрос находится на согласовании с ФУМС и профильными специалистами ведомства. Инспекторы ДПС пресекли опасную поездку подростков на питбайках. В ходе несения службы сотрудники госавтоинспекции в городе Камышин остановили двух 16-летних водителей, передвигавшихся на питбайках. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, санкция которых предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. 1 мая начинает работать Приволжская детская железная дорога в Волгограде. Сезон продлится до 31 октября. В любой день недели жители и гости города смогут прокатиться на поезде под управлением юных железнодорожников по пойме реки Царица и посетить экспозицию Музея истории детской магистрали. Отправление экскурсионных составов будет осуществляться со станции Площадь Чекистов. Дети до 5 лет могут проехать бесплатно. В центральном районе Волгограда начался ремонт улицы Симбирцева. Протяженность ремонтного объекта составляет около 180 метров. Движение транспорта по нему пока закрыто. На проезжей части отфрезеровали верхний слой старого асфальта и подготовили к укладке нового. Работы ведутся в рамках реконструкции сквера Симбирцева, к которому примыкает одноименная улица. В сквере обновили фонтанный комплекс, восстановив чашу гидросооружения, заменив оборудование и трубопровод. Уложили тротуарную плитку на пешеходных зонах, смонтировали полив и выполнили дополнительное озеленение. Впереди монтаж системы освещения и видеонаблюдения, а также установка новой парковой мебели. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Знаете, есть песни, которые учат чему-то полезному. Например, как готовить завтрак или не опаздывать на работу. Композиция Swim коллектива BTS учит плавать. По крайней мере, создает такую иллюзию. Вы слушаете, закрываете глаза, и вот вы уже не в пробке и не в душном офисе, а в теплом море, где вода цвета бирюзы, а рядом никого, кроме дельфинов. И, возможно, Чимина со спасательным кругом. Но у нас, помимо него, есть еще и другие группы в виде спасательного круга. Это Tokyo Hotel с треком California Nights. В первые 30 минут появится также группа One Republic Connection. Ну и раньше у них Vintage Culture и Gaps после паузы с композицией Lost. Еще раз всех всем привет и всех поздравляю с маем, наступившим уже наконец-таки.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
2: Все еще думаете, куда уехать на майские? Река и песок. Территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики. Сибирские чаны под открытым небом. Барбекю-зоны. Активные мероприятия для детей и взрослых. Река и песок. Место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
4: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
8: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
7: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
8: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
3: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Сказка на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до +18, ночью до +7.

0: Современный человек живет в двух параллельных реальностях. В первой нужно ответить на 10 сообщений, сходить в магазин и не забыть про дедлайн. Во второй – бескрайний океан, дорога без навигатора и ни одного уведомления. Тиесто и Вариана Грейс построили мост между этими мирами всего за один трек «Beautiful Places» на 101.5. Легальный способ исчезнуть на 3 минуты, никого не предупредив. Ну и раз такое дело, давайте тоже так же поступим. Никого не предупредим, а просто нырнем в океан. Алекс Зиб и Portugal's Man далее. Dive into the ocean.
1: Реклама.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
2: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский, улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомол». Телефон 50 26 53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
6: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
5: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
6: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
7: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
8: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России могут установить минимальный детский возраст, с которого можно будет пользоваться смартфонами. Власти активно обсуждают этот вопрос. Однако конкретные возрастные рамки еще не обозначили. Окончательное решение примут после консультации со специалистами в сферах образования, медицины и психологии. Инициатива направлена защитить детскую психику и сформировать здоровые привычки в цифровой среде. Системы РЭП, беспилотники, электрогенераторы и средства защиты передал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, депутат Госдумы Зураб Макеев. Напомним, «Единая Россия» регулярно оказывает поддержку фронту вместе с фондом «Наша правда» и фондом ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций из Екатеринбурга. С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников и прочей экипировки для военнослужащих на передовой. На данный момент собрано более 14,5 миллионов рублей. Аудиовизуальный проект «Свет Великой Победы» вновь пройдет в Мамаевом кургане 7, 8 и 9 мая. В этом году зрители ждут новые сценарии и технические решения, обновленное художественное повествование о подвиге советского народа, а также музыкальное сопровождение на основе произведений Александры Пахмутовой. В показах примут участие волгоградские и московские музыканты. Рояль будет установлен на воде бассейна на площади Героев. 7 мая с 21 часа акцию покажут в прямом эфире на платформах Дзен, ВК-видео и Одноклассники. В этот день вход на Мамаев курган будет закрыт с 16 до 22.00. В Красноармейском районе Волгограда начался ремонт сетей, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение рабочего поселка Южный. До конца 2027 года планируется привести в порядок свыше 15 километров водопровода и 14 километров канализационной сети. Изношенные стальные трубы заменят на современные, не подверженные коррозии, пластиковые. И это улучшит качество коммунальных услуг для почти 5000 жителей поселка. ПКО Волгограда откроется музей народных промыслов. В экспозицию войдут более 60 прялок и веретен из разных областей. Настоящий ткацкий станок, предметы традиционного быта, рушники, сундуки, шкатулки и многое другое. Особое место займут прялка, использованная в качестве декорации на мастфильме в фильме «Легенда о Коловрате» и старинный буфет из Великого Устюга. Подробности можно будет найти в ВК-сообществе «Центральный парк Волгограда». Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Bruno Mars записал песню под названием «I just might». Переводится как «Я, возможно, сделаю это». Что это за «это»? Не уточняется. Может быть, он споет высокую ноту. Может быть, станцует так, что это все увидят. А может быть, наконец, выпустит уже альбом, которого фанаты ждут уже как дождя в пустыне. Но главный обман в том, что Бруно все это уже сделал в тот момент, когда открыл рот для первого куплета. Ну, а я вам предлагаю, друзья мои, окунуться в новый музыкальный час, вглубь него и посмотреть, что там. А там Эд Ширан с работой «Азиза», также «Лирик» с треком «Кассеты», ну и раньше всех «Фастбой» прочувствуют, и мы вместе с ними. Композиция «This Feeling» через полторы минуты. Всем привет, это Волгоград FM.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
3: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18.00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
4: 0+.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
7: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 18, ночью до плюс 7.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Обычно люди работают, чтобы получать деньги. Платят за труды, за часы, за нервы на совещаниях. Брукс Эксиан в треке Pay to Exist заявляет: нет, вы все делаете неправильно. Потому что она получает зарплату просто за то, что дышит. Представляете? И звучит это в целом убедительно. Пока человек заполняет отчет, Брукс Эксиан напоминает, ее список изобилия уже заполнен. Время не враг, а союзник. Хорошо, и, конечно, да, хорошо устроилась. Но этот трек – легальный способ почувствовать себя так же нагло. Ведь наглость – второе счастье. G-Hop и Мигель на горизонте. Sweet Dreams. Bibi Rexha и Fateless тоже появятся снова в религии. Ну и на закусочку Vision V Xira – Not So Lonely.
1: Волгоград и Ставрополь. Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Муж просил подождать.
8: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
7: Ах, Аконыч.
8: 43-55-13.
9: Что люди ищут в интернете? Выбери наиболее популярный поисковый запрос и получи подарок. Проверить свою интуицию ты можешь по будням в вечернем эфире в конкурсе «Запрос на Волгоград-ФМ».
10: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
11: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Есть такой тип людей, вот, которые все знают. Как жить, как работать, как воспитывать детей, и почему ваш выбор майонеза – это ошибка. Тедди Свимс в треке «Mr. Know It All» спел про вот этих товарищей, но спел так, что все знайки, скорее всего, даже не поймут, что это про него, ну, потому что слишком занят тем, чтобы объяснять соседу, как правильно дышать. Тедди с его душой из 90-х и голосом, который звучит как глоток чего-то крепкого после тяжелого дня, мягко и с улыбкой посылает мистера Всезнайку гулять его советами. И это терапевтично, я бы сказал. Ну и давайте в качестве терапии для нас, для наших ушей, перенесемся куда-нибудь в прошлое. Timbaland и группа One Republic после паузы. Apologize.
1: Реклама. Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
2: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы Волгоград FM 101.5 ВКонтакте.
3: Передай свои приветы близким и родным.
2: И поздравь Волгоград FM с Днем Радио!
1: Подробнее в соцсетях Волгоград FM.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 15 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. На Колыме под завалами на угольном руднике нашли всех погибших. В общей сложности на Кадыкчанском разрезе при сходе горной массы погибли 8 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию федерального МЧС. 4 горняков обнаружили в воскресенье, и еще 4 спасателей извлекли из-под завалов сегодня. Людей под завалами больше нет, заявили горноспасатели. Причины ЧП выясняют эксперты и следователи. Центр Волгограда закрыли для электросамокатов. Как пишет блокнот «Волгоград», один из операторов кикшеринга ввел ограничения, и в центральном районе теперь невозможно взять технику в прокат. Ограничения начали действовать с 3 мая. В приложении сервиса кикшеринга сказано, что запрет на самокаты распространяется на территорию всего центрального района и введен на неопределенный срок. Причины введения запрета на электросамокаты в центральном районе оператор кикшеринга не уточнил. Тюльпанное дерево впервые расцвело в ботаническом саду Волгограда. С 1 мая здесь стартовал сезон прогулок и экскурсий по территории комплекса растений открытого грунта. Экспозиционная площадка расположена на проспекте Металлургов. Кроме тюльпанного дерева, в ботсаду уже цветут хиномелис, магнолии, петуния, а также лобелия и вербена. Совсем скоро зацветут ирисы и церсис. Об этом пишет «Высота 102». Россияне начали активнее менять профессию. По данным опроса, чаще всего переквалификация происходит у респондентов в возрасте от 25 до 34 лет. При этом число довольных изменениями почти вдвое превышает долю недовольных – 15 против 8%, пишет «Коммерсант». Склонность к смене профессии зависит от уровня дохода. Переход чаще происходил внутри смежных направлений. Так рабочие осваивали другие рабочие профессии, либо переходили в водителей. Часть специалистов из медицины и образования уходили в сферу услуг или продаж. Первый музей искусства, созданного нейросетями и искусственным интеллектом, объявил дату открытия. Data Land откроется в Лос-Анджелесе 20 июня. Учреждение основано 2 художниками новых медиа, пишет газета «Коммерсант». Data Land разместили в комплексе Grand Лос-Анджелес стоимостью $1 миллиард, который стоит напротив концертного зала Уолта Диснея. Первая выставка «Машинные мечты. Тропический лес» вдохновлена поездкой в Амазонию и использует массивные данных Смитсоновского института, Лондонского музея естественной истории и одной из орнитологических лабораторий. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ученые говорят, что 70% общения невербальное. То есть слова отвечают только за треть всего разговора. Али Фарбен и Рене Миллер решили выкинуть эту треть в мусорку и оставить чистый язык тела. Ну, потому что тело не врет. Оно не строит дипломатичные фразы, не придумывает отмазки и не обещает перезвонить. Оно либо танцует, либо нет. Либо двигаться в такт, либо стоять столбом. Тут вот одно из двух. Body Talk — это проверка для слушателя. Насколько честно ваше тело прямо сейчас. Если оно замерло в позе какой-нибудь непонятной, перед ноутбуком срочно исправляйте. Ну, а мы, друзья мои, движемся в новый музыкальный час. По традиции заваливаемся туда с двух ног. «Ёлка» с композицией «Проще» также появится. Энрике Иглесиас, «Tired of being sorry». Ну и на закусочку Джон Саммит, «Shades of Blue» после паузы.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
5: Запиши свой аудио-привет и отправь сообщение группы «Волгоград FM» 101.5 ВКонтакте.
6: Передай свои приветы близким и родным.
5: И поздравь «Волгоград FM» с Днем Радио!
4: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до +18, ночью до +7.

0: Flight Facilities задают простой вопрос. Почему человек, который везде разводит хаос, выглядит таким привлекательным? Почему его имя пишется одной буквой, а впоследствии на целую папку в телефоне? Trouble – музыкальная исповедь того, кто уже несколько раз наступил на одни и те же грабли и готов наступить снова. Звучит трек сам, знаете, как эпитафия здравому смыслу. Текст предупреждает, мелодия убаюкивает, но бит заставляет кивать головой в такт собственному безумию. Ну а в конце слушатель остается с простым выводом: счастье и спокойствие редко ходят парой. Отличная композиция, ну а мы летим далее. Марк Дан, Джованни Ричи, Let Me Die, также The Second Voice, Let Me Be, ну и на закусочку Инна Ирихаб, I'll Be Waiting. Ну, мы тоже подождем.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек, 600681. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
7: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
6: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
7: Подробнее в соцсетях Волгоград FM 101.5. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено. Категория 18+.
8: Спонсор ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Мне кажется, у каждого в жизни были такие моменты, когда внутренний таймер тикает слишком громко. Врач сказал «ждите», а сердце уже выпрыгивает. Начальник сказал «решим на следующей неделе», а кулаки сжимаются. Боб Синклер и Кьеза превратили это состояние, ну, скажем, в танец. «I can't wait» звучит как гимн всех, кто ненавидит очереди, пробки и фразу «ваш звонок очень важен». Для нас. Летим в финал этого часа, направимся в Грейсленд. Ирбукс нас туда отправит, а также Денис Фёрст и Резников Shameless после паузы.
1: Реклама.
2: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18:00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
3: 0+.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
6: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
5: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
6: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
7: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
8: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
9: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 16:00.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-20 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. США задействуют 15 тысяч военных в проекте «Свобода». Это операция по выводу судов из Ормузского пролива, которую в воскресенье анонсировал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что речь идет о поддержке торговых судов, оказавшихся в Персидском заливе из-за блокады Ормуза. Вывод заблокированных судов Дональд Трамп охарактеризовал как гуманитарный жест со стороны США, Ирана и других стран Ближнего Востока. В Бурятии продлили ограничения на походы к горе Мункус-Ардык. Недоступными склоны для туристов будут до 11 мая, заявили в МЧС. Причиной спасатели называют лавинную опасность. За неделю с 20 апреля на склонах Мункус-Ардык погибли 7 человек. Трое туристов были травмированы на спуске, еще четверо погибли, попав под лавину. Полиция задержала в Волгограде 33-летнего стрелка. Из пистолета мужчина обстрелял в воскресенье машину такси. Причиной стрельбы оказался конфликт с водителем. В квартире, где живет подозреваемый, изъяли охолощенный пистолет и 10 светозвуковых патронов. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Об этом пишут городские вести. Пик паводка на Волге пройден. С 4 мая Волжская ГЭС в ежедневном режиме будет сокращать сброс воды. С 7 по 10 мая ежедневный объем будет установлен на уровне 20 тысяч кубометров в секунду. Высота 102 ссылается на сообщение Росводресурсов. В этом году корректировать работу Волжского гидроузла пришлось на неделю дольше. Пиковые сбросы продолжались с 20 по 26 апреля. Это было связано с заполнением водохранилищ на Верхней Волге. В Волгограде начался сезон фонтанов. Гидротехнические сооружения начали запускать в городе с 1 мая. Об этом пишет блокнот «Волгоград». Всего в этом сезоне в городе будут работать более 20 фонтанов, обещают в мэрии. Футбольный тренер Гус Хиддинк допустил свое возвращение в Россию. По его словам, это случится, когда будет мир. Отвечая на вопрос журналистов, экс-наставник сборной отметил, что в России ему жить очень нравилось, особенно в Москве. «В будущем, когда будет мир, почему бы и нет», цитирует Хиддинка «Вечерняя Москва». 79-летний нидерландский тренер возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная сборная выиграла бронзу на Евро-2008. Официальный доллар на сегодня 74.80, евро 88.64.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Почему песни про космос всегда звучат так, будто тебе одновременно грустно и очень круто? Канкси, Феофилус, Лондон только что. С композицией Galaxy очередное доказательство этого правила. Вот обычно, чтобы попасть в галактику, нужно учиться на космонавта, терпеть перегрузки и есть из тюбиков. Но вот ребят предлагают более простой способ включить эту композицию, и все, вот ты уже в космосе. Ну а мы с вами, друзья мои, уже в новом музыкальном часе, в котором появится мод с треком «Намек на нас». Чуть ранее здесь Богдан и Двери, Broken Heart, и раньше них Big Stop Luck, Post Malone, Cool, буквально через пару минут. Еще раз всем привет, это Волгоград FM.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
12: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 22, ночью до плюс 11.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

«Хит твоего города» на Волгоград-ФМ.

0: again.
1: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шинасу», официальный дилер шин «Пирелли».
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: два способа улететь от проблем. Первый – купить билет, собрать чемодан, доехать до аэропорта, пройти досмотр и только потом вздохнуть. Второй – включить трек JetPlane от Rehab'а, Wise'а и Cooper'а. Он работает быстрее, дешевле и не требует паспорта. И все это здесь, на волнах Волгоград FM. А еще здесь Avalon Roxton с композицией Vertigo прямо по курсу, также Medusa, Don't Wanna Go Home. А еще отправимся за несколько миль отсюда. Offenbach после паузы Miles Away.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
3: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы Волгоград FM 101.5 ВКонтакте.
4: Передай свои приветы близким и родным.
3: И поздравь Волгоград FM с Днем Радио!
2: Подробнее в соцсетях Волгоград FM.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
6: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
7: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.

0: Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
1: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает в всенатуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Друзья, этот понедельник, 4 мая, почти уже дополз до финиша, ну, во всяком случае, рабочая его часть, да? Ну и, соответственно, рабочая неделя только началась, но вечер уже твой, уже наш. С вами Cartoon, Кристина Ярвик, эти Florentine провожают нас треком On The Break Of Dawn. Заслуженный понедельничный вечерний отдых. Это вот про тот самый красивый час перед рассветом, который, если честно, в понедельник большинство из нас видит только в кошмарах про будильник. Ну а сегодня грустно. Пожелаем друг другу крутого вечера. Пусть еда будет вкусной, диван мягким, но сериал длинным. И главная шутка недели. Майские праздники вроде бы прошли, но следующие где-то там через несколько рабочих дней. Терпим вместе. Все, всех обнял, всех приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: Производственная компания «Окси» реализует технические газы, кислород, углекислота, пропан, азот, аргон, газовые смеси, а также газовое оборудование для баллонов, доставка по городу и области. Производим освидетельствование всех видов баллонов, в том числе метановых. Телефон 450963, 450963.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
9: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
10: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
11: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
12: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
13: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина Су». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 17 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина Су» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина Су» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Во вторник, 5 мая, в Волгограде будут перекрывать движение на время второй репетиции Парада Победы. Перекрытие дорог с 7 утра до 8 вечера затронут площадь Павших борцов. Все улицы вокруг нее в квадрате ограничены улицами Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической и проспектом Ленина. В схеме перекрытия улицы Мира, Володарского, Гоголя, Аллея Героев, улица Ленина от Первой Продольной до Мира. Общественный транспорт с конечной на вокзале Волгоград-1 во вторник, 5 мая, с 7 утра и до 20.00 пустят по улицам Порт Саида и Коммунистической, пишет «Комсомольская правда». 49 нетрезвых водителей были пойманы в Волгограде в минувшие майские праздники. С 1 по 3 число на волгоградских дорогах усиленно работали экипажи госавтоинспекции. В ГАИ напоминают о том, что за пьяное вождение грозит штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет, за повторное нетрезвое вождение грозит уголовная ответственность и конфискация машины. Также в минувшие праздники было зафиксировано почти 3 тысячи нарушений ПДД. Чаще всего водители превышают скоростной режим, проезжают на красный свет светофора, не уступают дорогу пешеходам, пишут городские вести. В России могут повысить пошлину за получение и выход из гражданства. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство. Документ предлагает увеличить пошлину до 50 тысяч рублей. Кроме того, предусматривает увеличение суммы на выдачу и смену вида на жительство до 30 тысяч. Для уроженцев СССР и участников госпрограммы по переселению соотечественников и их родных предлагается бесплатное получение гражданства, отмечает газета.ру. Полиция Берлина вновь введет запреты на советскую символику и демонстрацию георгиевской ленточки 8 и 9 мая, пишет Берлинер Моргенпост. Кроме того, на мемориалах в парках введут запрет на ношение военной формы, демонстрацию букв V и Z, а также исполнение песен военных лет. Исключение коснутся только дипломатов и ветеранов Великой Отечественной. Подобный запрет вводился в Берлине в прошлом году. Тогда правоохранители арестовали уличного музыканта за исполнение советского гимна на публике. Между тем, турфирмы в Эстонии начали продавать специальные поездки на 9 мая. Желающих повезут в Нарву, чтобы с набережной можно было наблюдать за праздничными мероприятиями в соседнем Ивангороде Ленинградской области, пишет газета.ру. Звезда фильмов «Маска» и «Все без ума от Мэри» Кэмерон Диас стала мамой в третий раз. Об этом сообщил в соцсети ее супруг, музыкант Бенджи Мэдден. Он рассказал, что в семье появился сын по имени Наутас. Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден женаты с 2015 года. В 2019 году голливудская актриса впервые стала мамой, родила дочку Рэдикс. В марте 24-го у пары появился сын Кардинал. Актриса и музыкант держали в тайне новость, только спустя время поделились ею с подписчиками в сети, пишет лента.ру. Официальный доллар 74.80, евро 88.64.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: что сыграли только что для нас и для нашего классного настроения. Вот мы с вами врываемся в этот вечерний эфир в студии. Я Виктория Сотникова. Вот закончились, да, наши с вами прекрасные выходные. Целых 3 дня их было. Теперь снова всю неделю работы, целых 5 дней. Но радует то, что в пятницу сокращенный день. А потом что? Мы снова уходим на прекрасные 3 дня отдыха. Поэтому надеюсь, что эта неделя пролетит достаточно быстро и незаметно. Ну а самое главное, мы с вами слушаем тут музыку, радуемся, проводим вместе прекрасные 2 часа. Так что давайте заряжаемся. Впереди будут играть Майли Сайрус, Зейн. И через пару минут у Colors композиция Mad World. Поэтому не переключайтесь.
1: 101,5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
3: Реклама. Проще простого. Один вопрос и 2 варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
4: Все еще думаете, куда уехать на майские? Река и песок. Территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики. Сибирские чаны под открытым небом. Барбекю-зоны. Активные мероприятия для детей и взрослых. Река и песок. Место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
5: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517 517. 517 517.
7: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье. Вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
10: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
11: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
10: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
11: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
12: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 45%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем плюс 22, ночью до плюс 11.

0: Реклама.
1: Доброго вечера. Вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: пятницы «Давай не ждать» играла только что для нас, буквально вот подсказывая, что не нужно ждать иной раз каких-то поводов, событий или еще чего-то. Всегда можно любой день сделать особенным. Самое главное – желание. И иной раз даже фантазия не нужна. Все поводы, они буквально на ладони. Но если вдруг вам нужны какие-то подсказки, сейчас посмотрим. Например, Международный день пожарных сегодня отмечается. Конечно же, говорим спасибо большое людям, которые нас оберегают, нас защищают. Это очень важная профессия и очень сложная. Еще сегодня отмечается Всемирный день поддержки. Есть рубрика «Не знаем, что перекусить, что попить», «День апельсинового сока» и «День любителей вермишелевого супа». Если вдруг вы не знали, чем заняться сегодня вечером, какой фильм посмотреть, сегодня отмечается День звездных войн. Поэтому можно, да, окунуться во всю вот эту вселенную. Также есть еще День птиц и День обновления взаимоотношений. Поэтому, если вдруг вы хотели с кем-то помириться, может быть, перейти на какой-то другой этап в ваших отношениях, то тоже можно брать и сделать это сегодня, да, вечером. Ну, а если просто хотите послушать классную музыку, то, конечно, не переключаемся, остаемся здесь, ведь далее нас ждут Шаполерон, Риалту и через пару минут Южель Топик, Раши Деком с композицией «I Adore You», поэтому наслаждайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Реклама.
3: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль 977-377.
9: 24 мая, день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии, программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
10: 12+.
11: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
12: Агат. Продавай выгодно.
13: Какой надежный кирпич для дома?
14: Конечно же, это «Строма».
15: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
16: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
17: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
16: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
17: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
4: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
18: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок «Бурковский парк». 15 минут до центра, земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
19: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Ой, как я надеюсь, что прямо сейчас вы уже в предвкушении, вы знаете, что сейчас будет. Телефоны уже наготове. Ну а если вдруг, ладно, кто-то еще не понял, что сейчас будет происходить, то прямо сейчас кто-то, один из вас, станет тем самым прекрасным счастливчиком, который в нашем сегодняшнем розыгрыше получит сертификат на спа-процедуры и потом пойдет отдыхать, расслабляться и очень сильно кайфовать. Вот, ну а чтобы забрать этот подарок, нужно сделать пару простых движений, всего лишь набрать наш эфирный Макс по номеру 8-927-522-101.5 и прислать туда сообщение с правильным ответом, какой же запрос является самым популярным. Так, в поисковую строку я ввела начало запроса, который звучит «растяжка на». И вот какие три варианта запроса теперь у меня есть. Растяжка на все тело, растяжка на полотнах и растяжка на полу. Попробуйте послушать свою интуицию и догадаться, какой же запрос из этих трех является самым популярным. Что чаще всего интересует людей. И, возможно, именно вы напишите сообщение первым и заберете этот классный подарок. Желаю всем удачи, торопитесь.
0: Реклама.
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Позиция СТ играли только что для нас, для нашего классного настроения и у кофеманов. Оно сейчас поднимется еще больше, потому что мы знаем, что раньше постоянно на кофе спускали всех собак, говорили, что вот от него стареют, от него там зубы портятся и все, и вообще кофе плохо, пить его не надо и так далее. Сейчас же говорят ученые, да, они открыли уникальный, да, такой новый механизм омоложения клеток и говорят, что кофе буквально защищает организм от старения, потому что он способствует осуществлению вот этого уникального механизма. Там, значит, просто самое главное, да, это не злоупотреблять напитком, потреблять его в меру, как и все в нашей жизни. Поэтому, если вдруг вам нравится этот напиток, вы наслаждаетесь им, так пейте его с удовольствием. Ну, а почему бы и нет? Ну, а сейчас мы с вами, знаете, чем будем наслаждаться? Будем наслаждаться прекрасной музыкой. Так, впереди нас ждут, знаете кто? А нас ждут Brooks XTN, потом Disco Lines и Tinashe, а затем French Montana и Max B через пару минут с композицией Ever Since You Left Me, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM
2: 101.5. Реклама. Что люди ищут в интернете? Выбери наиболее популярный поисковый запрос и получи подарок. Проверить свою интуицию ты можешь по будням в вечернем эфире в конкурсе «Запрос на Волгоград FM». Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
3: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
4: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
5: Категория 0+.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Муж просил подождать.
9: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
8: Ах, Аконыч.
9: 43-55-13.
10: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
11: Предложение действует до конца мая 2026 года.
12: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
14: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
5: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
15: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
16: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. На Колыме под завалами на угольном руднике нашли всех погибших. В общей сложности на Кадыкчанском разрезе при сходе горной массы погибли 8 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию федерального МЧС. 4 горняков обнаружили в воскресенье, и еще 4 спасателей извлекли из-под завалов сегодня. Людей под завалами больше нет, заявили горноспасатели. Причины ЧП выясняют эксперты и следователи. Центр Волгограда закрыли для электросамокатов. Как пишет блокнот «Волгоград», один из операторов кикшеринга ввел ограничения, и в центральном районе теперь невозможно взять технику в прокат. Ограничения начали действовать с 3 мая. В приложении сервиса кикшеринга сказано, что запрет на самокаты распространяется на территорию всего центрального района и введен на неопределенный срок. Причины введения запрета на электросамокаты в центральном районе оператор кикшеринга не уточнил. Тюльпанное дерево впервые расцвело в ботаническом саду Волгограда. С 1 мая здесь стартовал сезон прогулок и экскурсий по территории комплекса растений открытого грунта. Экспозиционная площадка расположена на проспекте Металлургов. Кроме тюльпанного дерева, в ботсаду уже цветут хиномелис, магнолии, петунии, а также лобелия и вербена. Совсем скоро зацветут ирисы и церсис. Об этом пишет «Высота 102». Россияне начали активнее менять профессию. По данным опроса, чаще всего переквалификация происходит у респондентов в возрасте от 25 до 34 лет. При этом число довольных изменениями почти вдвое превышает долю недовольных – 15 против 8%, пишет «Коммерсант». Склонность к смене профессии зависит от уровня дохода. Переход чаще происходил внутри смежных направлений. Так рабочие осваивали другие рабочие профессии, либо переходили в водителей. Часть специалистов из медицины и образования уходили в сферу услуг или продаж. Первый музей искусства, созданного нейросетями и искусственным интеллектом, объявил дату открытия. DataLand откроется в Лос-Анджелесе 20 июня. Учреждение основано 2 художниками новых медиа, пишет газета «Коммерсант». DataLand разместили в комплексе Grand Лос-Анджелес стоимостью $1 миллиард, который стоит напротив концертного зала Уолта Диснея. Первая выставка «Машинные мечты. Тропический лес» вдохновлена поездкой в Амазонию и использует массив данных Смитсоновского института, Лондонского музея естественной истории и одной из орнитологических лабораторий. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
6: Информационный конвейер.
4: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Seven с композицией Hollow играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. Я надеюсь, что оно правда у вас хорошее. Мы с вами ворвались в этот седьмой час студии, все так же я, Виктория Сотникова, и надеюсь, что вы сейчас находитесь в таком состоянии, когда, да, может быть и вечер понедельника, и впереди 4 рабочих дня, но вы спокойны. Вас это никак, информация не колышет и как-то не нервирует, что вы уже просто поймали вот этот вечерний дзен, когда нужно расслабляться, отдыхать. Отложили мы уже работу до утра. Я надеюсь, что никакие пробки вас никак там не останавливают, да, на пути домой, и что этот вечер проходит просто прекрасно. Ну а впереди нам будут помогать в этом поддержании, да, хорошего настроения, прекрасной композиции. Так будут играть Tokyo Hotel, Robin Schulz и Topic, Teddy Swims, и через пару минут Somber с композицией 12 to 12, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM
2: 101.5. Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь строма.
5: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
10: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 45%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем плюс 22, ночью до плюс 11.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: врешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Овны, день порадует вас многочисленными приятными встречами и интересными знакомствами. Тельцы, вероятен значительный прогресс во всех делах, за которые вы беретесь. Однако будьте готовы к тому, что действовать придется самостоятельно. Близнецы, очень удачный день для тех, кто озабочен вопросами карьеры и профессионального роста. Раки, любые неприятности этого дня кажутся катастрофическими, а радости и удачи незначительными. Львы, благоприятный день для перфекционистов. Их желание добиться идеального порядка во всем сегодня почти исполнится. Девы, этот день хорошо подходит для публичных выступлений и проведения деловых переговоров. Весы, день преподносит сюрпризы, к счастью, по большей части приятные. Вам приходится менять свою жизнь и отказываться от каких-то привычек. Скорпионы, составление долгосрочного плана действий может стать очень полезным. Возможно, в этом понадобится помощь специалиста. Стрельцы, вы будете склонны бунтовать и нарушать правила. Едва ли кому-то удастся привлечь представителей знака к порядку. Козероги, сильно влияние позитивных тенденций, жизнь многих представителей знака меняется к лучшему. Водолей, энергетический потенциал высок, можно браться за любые дела и занимать активную позицию во всех областях жизни. И рыбы, это один из самых спокойных дней недели, нет поводов для переживаний и волнений, а если что-то идет не так, как хотелось бы, можно не опасаться неприятных последствий. А это был гороскоп на

0: Реклама.
1: Доброго вечера. Вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Crash Adams, композиция New Heart, играл только что для нас, для нашего хорошего настроения. И у меня есть новость про новинку, про новое кино, которое, кстати, вот я даже до конца не понимаю, вот оно меня заинтересовало или больше, ну вот точно оно заставило задуматься о чем-то. Значит, фильм называется «Следствие ведут овечки» с Хью Джекманом. Это новый детектив. И история рассказывает о пастухе Джорджи, который каждый день читает детективные книги своим овцам, уверенный, что они его не понимают. Ну а потом, когда с Джорджем происходят не очень хорошие вещи, стадо, значит, проникшееся мистическим сюжетом, который, да, вот он им читал, решает взять расследование на себя. И вот тут буквально овечки-детективы. Если вдруг вы любите такое, да, вы любите животных, вам интересно, то это явно должно быть что-то забавное. Обязательно смотрите, премьера будет 28 мая. Поэтому осталось совсем недолго, но, по крайней мере, трейлер можете уже глянуть. Картинка, по крайней мере, очень-очень красивая, мне она понравилась. Ну, а впереди пока послушаем с вами музыку. Будут играть Винтаж Калча и Габс, Боб Синклер и Кайзи. Через пару минут Адамс, композиция Журек, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
1: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы «Волгоград FM 101.5» ВКонтакте.
4: Передай свои приветы близким и родным.
1: И поздравь «Волгоград FM с Днем Радио!»
3: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM».
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
10: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
11: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
9: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
10: В Агат-РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
14: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
15: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
14: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
16: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
17: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
18: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Лирикс, композиция «Кассета» играл только что для нас, для нашего хорошего настроения. И с этой композицией мы подходим уже к концу этого часа. Это означает лишь одно, что нам пора с вами прощаться. Очень быстро пролетели эти два часа, очень быстро пролетел этот день. В целом время несется. Самое главное, что меня радует, это погода, которая, да, снова солнышко, потеплело. Тут на днях целых 30 градусов практически, да, нам обещают. Не знаю, что же будет. В общем, если вдруг вы можете позволить себе пешочком идти домой, то обязательно ходите. И если вдруг у вас есть там время погулять со своими близкими, может быть, с домашними животными, в общем, обязательно давайте будем классно проводить это время. Но впереди будем наслаждаться композициями Lost Frequencies и Jannik Davy, The Second Voice, и через пару минут Феликс Джайн и Софелис Бекстер с композицией Ready for Your Love прозвучат для нас. А я говорю вам пока-пока, до завтра.
1: 101.5 Волгоград FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Производственная компания «Окси» реализует технические газы, кислород, углекислота, пропан, азот, аргон, газовые смеси, а также газовое оборудование для баллонов. Доставка по городу и области. Производим освидетельствование всех видов баллонов, в том числе метановых. Телефон 45-09-63.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: FM.
1: Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
2: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. США задействуют 15 тысяч военных в проекте «Свобода». Это операция по выводу судов из Ормузского пролива, которую в воскресенье анонсировал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что речь идет о поддержке торговых судов, оказавшихся в Персидском заливе из-за блокады Ормуза. Вывод заблокированных судов Дональд Трамп охарактеризовал как гуманитарный жест со стороны США, Ирана и других стран Ближнего Востока. В Бурятии продлили ограничения на походы к горе Мункус-Ардык. Недоступными склоны для туристов будут до 11 мая, заявили в МЧС. Причиной спасатели называют лавинную опасность. За неделю с 20 апреля на склонах Мункус-Ардык погибли 7 человек. Трое туристов были травмированы на спуске, еще четверо погибли, попав под лавину. Полиция задержала в Волгограде 33-летнего стрелка. Из пистолета мужчина обстрелял в воскресенье машину такси. Причиной стрельбы оказался конфликт с водителем. В квартире, где живет подозреваемый, изъяли охолощенный пистолет и 10 светозвуковых патронов. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Об этом пишут городские вести. Пик паводка на Волге пройден. С 4 мая Волжская ГЭС в ежедневном режиме будет сокращать сброс воды. С 7 по 10 мая ежедневный объем будет установлен на уровне 20 тысяч кубометров в секунду. Высота 102 ссылается на сообщение Росводресурсов. В этом году корректировать работу Волжского гидроузла пришлось на неделю дольше. Пиковые сбросы продолжались с 20 по 26 апреля. Это было связано с заполнением водохранилищ на Верхней Волге. В Волгограде начался сезон фонтанов. Гидротехнические сооружения начали запускать в городе с 1 мая. Об этом пишет блокнот «Волгоград». Всего в этом сезоне в городе будут работать более 20 фонтанов, обещают в мэрии. Футбольный тренер Гус Хиддинк допустил свое возвращение в Россию. По его словам, это случится, когда будет мир. Отвечая на вопрос журналистов, экс-наставник сборной отметил, что в России ему жить очень нравилось, особенно в Москве. «В будущем, когда будет мир, почему бы и нет», цитирует Хиддинка «Вечерняя Москва». 79-летний нидерландский тренер возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная сборная выиграла бронзу на Евро-2008. Официальный доллар на сегодня 74.80, евро 88.64.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
5: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
8: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 45%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем плюс 22, ночью до плюс 11.

0: программы «Встречка ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ «Каскад Авто» в Волжском».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Доброе утро, доброе утро. Сергей, да, меня привет. Зовут. На такой вопрос, не то что вопрос, что-то поделиться мнением. 2 месяца продаю машину, вообще ни одного звонка.
4: Что за машина?
3: По низу рынка, Touareg. Touareg FL, ну, 15-й год.
4: Да-да-да.
3: Я так понимаю, сейчас рынок вообще стоит вторички, да? Что скажете вообще по поводу сейчас продажи БУ машин?
4: Я скажу так, что просто категория ценовая такая достаточно сложная. Почему? Потому что в этой ценовой категории у людей выбора достаточно много. Они в основном ориентированы на какие-то там определенные кредитные программы и так далее. Ну, то есть человек, который готов там потратить, грубо говоря, 2,5-3 миллиона рублей, он уже смотрит либо что-то новое в кредит, чтобы получить максимальное количество выгоды, ну и чтобы часть суммы не брать в финансовую нагрузку прямо сейчас, разложить ее на определенный срок. Второе, в этой категории транспорта очень много. То есть Touareg не единственный вариант за эти деньги. Там за эти деньги попадает достаточно много машин, а прямые конкуренты, те же самые японцы и так далее, очень неплохую конкуренцию составляют. И да, третий факт, это то, что у людей просто денег меньше стало. Люди начинают прижиматься. Мы все видим, что происходит, понимаем, что у людей как бы денег остается все меньше, и, соответственно, смотрим на динамику, а она отрицательная. И по всем практически направлениям. Единственное, есть категории, которые шатко-валко двигаются, там в районе 800 миллион, и в самой дешевой категории. Ну и плюс дорогие машины, которые люди заказ в основном берут, либо стараются вырубить какую-то электричку из-под кого-то. То есть так вот навскидку время торговли автомобилем увеличилось практически вдвое за эти годы. Почему? Опять же, потому что рынок наполнился, очень большая конкуренция в цене 2,5-3 миллиона, потому что там китайцы поедают всю новую площадку, и народ на них смотрит уже, нифига себе, типа, аж это на гарантии, да еще и планшет на колесах такой. Ну и есть, конечно, люди, которые любят Европу, поэтому, ну, надо подождать и приготовиться к тому, что так быстро она не отскочит. Если хочется, чтобы отскочила побыстрее, либо обращаться к людям, которые занимаются перекупкой, выкупом автомобилей, но эта цена будет ниже плинтуса, и придется уронить еще тысяч на 200.
3: Это вообще не вариант, да, потому что там ценники вообще неадекватные.
4: Ну, если у вас есть возможность подождать, то
3: Просто вообще тишина, то есть, ну, разговоры, ну, пару сообщений ни о чем. Ну, остальное перекупы как раз, да.
4: Ну, так вот они и звонят вам пробить, типа, ну, что ты там, еще не помер? Ну, что ты там, еще не... Так
3: у меня просто ради интереса подали жену, машину жены, а у нее Кулрей 5-летний, пробег меньше 50 тысяч. То же самое, одни перекупы.
4: Тут с китайцами вторичными, там вообще история с недоверием вообще такая, что после гарантии их либо прямо удешевлять приходится, ну, то есть в среднем потеря около 30% от первоначальной цены. То есть если вы ориентируетесь на ценник, который у вас стоит сейчас в автоцентрах, не ориентируйтесь на это. Ориентироваться надо за то, сколько брали, и от этого 30% еще вычитать. Потому что люди думают, ага, моя машина сейчас стоит 3500, значит, я ее за треху замотаю, а брал за 2700. Не, от 2700 30% отми. Люди тоже считают, люди тоже понимают. И рынок вторичный, он как лакмусовая бумажка. Он быстро цены приземляет.
3: Слушай, вы знаете, ну я вот...

0: оценке сужу, в принципе, мы как бы вне абсолютно. Мне кажется, он так более-менее адекватно оценивает. Это я просто так же тоже хочу думать по поводу вида оценки. Мне обращали внимание.
1: Я, честно говоря, не сталкивался сам в продажах с этим, но знаю, как бы ребят, которые выставляют там, мы же работаем с этим агрегатором, и со вторую работаем, и с драйвом работаем, и с многими другими порталами. В целом, сейчас как бы сам по себе агрегатор действительно считает более-менее нормально. Но, опять же, есть подводные камни. Он вам вычитывает хотелку. А сами факты продаж там же никто не вносит, за сколько он по итогу продал. То есть человек хотел продать, допустим, за 2500, а продал за 2200. Он же не будет писать об этом тот же Авито. Он же не будет писать на Авру, там еще где-то. Поэтому, да, есть специализированные ресурсы, может быть, к их помощи попробовать прибегнуть, сменить площадку. Или на крайняк, да, если уж как бы идете на сделку такую и готовы потерять там в районе сотки сверх той цены, которую вы уже поставили, но можно пойти в трейд-ин, сдать на выкуп автомобиль. Это, как обычно, происходит быстро, но дешево.
0: Это мне не горит, это просто поделиться мнением, что вообще все стоит, и как бы, и думаю, что вы мне скажете по этому поводу. А так...
1: Цена-то сейчас... Вы за сколько сейчас примерно выставляете?
0: За 2600.
1: Ну, 2600 это объективно нормальная цена. Это реально нормальная цена, правда.
0: Причем я второй хозяин.
1: Ну да, согласен.
0: Я продаю сам, понимаете? Вот когда я сейчас 2 секунды еще. Вот если я буду сейчас сам искать машину, это целая проблема найти машину, кто хозяин, чтобы продавал, понимаете? Сейчас одни перекупы, сейчас тяжело найти. Зато как сам продаешь, все равно. Вот это тоже момент интересный.
1: Да. Согласен. Надеюсь, что после этого эфира объявление у вас оживится.
0: Попрет,
1: ага. Спасибо большое за звонок. Удачи. Следующий успеем еще принять. 39-101.5. У нас прямой эфир. Хотите дозвониться, дозванивайтесь прямо сейчас. Мы здесь обсуждаем автомобильные вопросы, различные темы, актуальные для автомобилистов, и конкретные машины тоже. Так что звоните, не стесняйтесь.
2: Да, может, кто-то хочет купить себе, кстати, да?
1: Да. Слушай, правда, хороший автомобиль там, в цене до 3 миллионов рублей на вторичке тяжело подыскать. Почему? Потому что очень много фейков, особенно среди популярных моделей. Есть же еще такая хитрость, знаешь, как бы многие компании, которые занимаются продажей и выкупом автомобилей, иногда закидывают дезинформацию. Стоит машина, допустим, интересная, она стоит по низу рынка, и обязательно появляется супер шоколадное объявление, которое на себя перетягивает все внимание для того, чтобы сбить спрос с твоей машины. А по факту этой машины даже не продается. И люди просто звонят на какого-то бота там, я не знаю, просто на отсутствующий номер, пытаются, как-то говорится, оценить машину и так далее. Очень часто прибегают к таким фейкам, и с недвижимостью это вообще прямо рабочая схема. Постоянно напарываешься на подобного рода объявления. Звонишь, а тебе говорят: ой, да вы что, эту квартиру только что купили. Угу. Да не было ее там никогда, понимаешь? И машины этой тоже не было никогда. Они специально это делают, чтобы сбить интерес с одного объявления на другое, выставляя определенные ценники ниже рыночной цены. Вот если вы видите, допустим, мы только что обсуждали там Туарег, да, там 15-16 года, если вы видите ценник на этот автомобиль в 2 миллиона рублей, тут два момента. Либо она разбитая вся, либо у нее нечисто что-то с документами, перезалоги и так далее. Либо это фейк. Других вариантов быть не может. То есть не бывает ниже плинтуса. Так, срочная продажа в основном уходит только в свои руки. Всегда. Потому что если я срочно захочу продать машину, реально там дешевле на половину цены, я пойду и друзьям, друзьям отдам. Правда. Кто будет выкладывать на Авито или там во вторую подобного рода объявления? Желаем всем удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
4: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный Хавейл Джолион. Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном Хавейл Каскад Авто в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в Каскад Авто. Телефон 24 14 03. Код города 84 42.
3: Реклама.
5: Доброго вечера вам желает ООО «Шиносу», официальный дилер шин «Пирелли».
6: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: кухни.
1: Реклама.
2: Хочешь, чтобы твой голос прозвучал на весь Волгоград?
3: Запиши свой аудиопривет и отправь сообщение группы «Волгоград FM 101.5» ВКонтакте.
4: Передай свои приветы близким и родным.
5: И поздравь «Волгоград FM с Днем Радио!»
2: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM».
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Что люди ищут в интернете? Выбери наиболее популярный поисковый запрос и получи подарок. Проверить свою интуицию ты можешь по будням в вечернем эфире в конкурсе «Запрос на Волгоград FM». Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. СПА-салон «Твой Тай».
9: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 40.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Река и песок». База отдыха «Река и песок».
6: Все еще думаете, куда уехать на майские? «Река и песок» – территория отдыха на Волге. Всего в 20 минутах от города. Современные уютные домики, сибирские чаны под открытым небом, барбекю-зоны, активные мероприятия для детей и взрослых. «Река и песок» – место для вашего отдыха и перезагрузки. Телефон 29-81-01.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время.
2: 20 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM 101.5.

0: спела.
1: Волгоград FM 101.5.

One.

The doors are closed.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: I don't know a sweet dream, but I'm a hell of a night.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Твое время. 3 часа.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.